Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Наргиз болса рахмет дегіз 89-117-85-55-91-5 Макс қайызасы, яма? Нендей сұрау туғаны елбірі?
1: Балық сезоны башланды ма дейді, сөзін сұрау бердің бейді, балыққа барды қыз ма дейді?
0: Әлі сеңа сұрау берді елбірі.
2: Неге дейдің, келесі сағатта дейдің? Біз бейтәрі бұл сағатта тоғын эфирға шықмайбыз мұны деп
0: сұрды. Демек планлаштырмай үсіміз ұқырға. Келі сағатта жиып барам дейм.
2: План.
0: Әйе.
3: Түвен Кама. 102.6 FM. Бұлғар радиосында реклама.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
8: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
7: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп бердик.
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. ОКН 118-784-71-89-582.
10: 2026 ел. Ящик лево 6+.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Союзында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Игътибар! Терезе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-993-96-90-91.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и...

0: Кувак шулайық жәйге хам көп еллық шешек үсінтілер әзірләді. Сіздің тілек бойынша кетеріп хам ұтыртып та бірәбіз. Үсінтілерні дүріс тәрбейлі ұсылыларын аңлатабыз. Газон жәйі бойынша қызмет көрсетәбіз. Берез капитомнегін әкел. Иң яқшысын сайлап алырға үлгір. Телефон 31-00-33. Йоршалы шәрі коды 88-552.
1: Бұжмақ ізләп, шекелдерге шығасы жоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования. Возможность оформления ОВР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95. Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
4: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли.
9: МЧС России предупреждает, на территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
10: Булгар

0: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
1: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
2: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқыртлары, бройлерлар, йомырқа салушы тауықлар, козлар, үрдәктәр үшін қатнаш азық сота. Югары сифат, түбән бәйләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
8: 13+. НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, корму, уборочной комбайном «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77 88 85.

0: Ермешен. 107 да 7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникальный сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар,
6: дәртле жырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның

0: Чатак, Нефтярена, Бустарая, Озан, РТШ, Стайрама, Прагикенчев, Огрен, Зуналта, Уналта, Токсан, Унгиш, Олтышгиды, Путышгиды, 2026 ел, Ящик Лео, Олтыплюс.
1: Болгар радиусы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Марина Карпова.

0: Ясында. Реклама.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалык, ишеттің ма?
3: Нинди тағын?
2: Нишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
3: Мен еш масам оңайлы.
2: Тимир Печь. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Битреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендия и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
5: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
9: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
10: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
11: 2026 елның 15 июненнән 20-сенә кадәр Казанда Нәүрүз халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү камалтеатр.ру сайтында. 16+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Продюсенда реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Иртенгешей радио топшуруның иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқмайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Рояз Фасихов.

0: Шистай. Юз үш ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Дамил компаниясы сиздин ишигизни тагын да жеңилдетти. Сүт суыткычлары, азык-түлүк жайламалары, сүт өткөргүчтөр, соун залдары, суу менен минитүү системаларын орноштуруу, заманча ремонт жасоо һәм запас Чеслер, Дамилк, Аул Хужалаганда, Йома Технологилер. Телефон 263-63-42.
4: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по

0: Заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Ельяна Ирназарова.

0: Юсенда реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.ru.
2: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 7077.

0: 38 в Набережных Челнах.
1: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
5: Возможность оформления ОВР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
5: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
4: Абитуриент Ларихты Варана, Россия Ислам Института, Икеменда Игорь Маутенчи, Икеменда Игорь Мечеденчи, Укуилна, Теология, Лингвистика, Журналистика, Юнель Шляры, Буинча, Студент Ларка Блайде. Позандага телефон, Икиезиллибер, Нольбер, Иллибиш, Икиезиллибер, Нольбер, Иллибиш.
6: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии үзәге жауаплылығы шикленген жәмғиеті.
7: Барыс та яхшы иде. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше бастадым.
8: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
9: Тискәрі үйгіндісі бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
10: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Давлян!

0: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь?
1: Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
0: Какое стероиды кушать? Это же ихла.

0: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
1: Молодец! Мне тоже надо.
2: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
3: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8-800-269-23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани – 8-743-204-2806.
3: Клиника «Академия красоты» предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани – 210-11-44.
4: Акция действует с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
7: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 2-33-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
8: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында 16+.
9: Иғтибар! Тәрізе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
11: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
12: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
13: Менде тағын.
12: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
13: Міне еш масам оңайлы.
12: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
14: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
15: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: В работе нашего заседания принимают участие Раист Республики Татарстан, Государственный советник Республики Татарстан, почетный председатель Государственного совета Республики Татарстан, премьер-министр Республики Татарстан и члены правительства, сенаторы Российской Федерации от Республики Татарстан, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, руководители судебных и правоохранительных органов, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, председатель Конституционного совета Республики Татарстан, заместитель председателя Счетной палаты Республики Татарстан, уполномоченные по правам человека по Республике Татарстан, уполномоченные по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан, председатель Общественной палаты Республики Татарстан, члены Совета молодежного парламента при Государственном Совете Республики, председатели экспертных советов при Комитетах Государственного Совета Республики, ответственные работники администрации Раиса Республики Татарстан, аппаратов Государственного Совета Республики и Кабинета министров Республики Татарстан. Работу заседания освещают журналисты, аккредитованные при Государственном Совете Республики Татарстан. Уважаемые депутаты Государственного Совета, Президиум Государственного Совета Республики Татарстан вносит предложение рассмотреть на 21-м заседании 20 вопросов. Проект постановления Государственного Совета о повестке дня 21-го заседания Государственного Совета Республики Татарстан 7-го созыва у вас имеется. Ставлю на голосование повестку дня 21-го заседания Государственного Совета Республики Татарстан 7-го созыва для принятия за основу. Прошу голосовать. Решение принято. Будут ли у депутатов Государственного Совета дополнительные вопросы для включения в повестку дня 21-го заседания? Так, пожалуйста, Руслан Рафаэльевич Юсупов.
1: Прошу, три слова в разном.
0: Хорошо. Миргалимов Хафиз Гаязович.
2: Раид Годович, вопросы в разном, прошу слова.
0: Хорошо. Сафин Фатбир Магусович.
3: Уважаемый Марат Гутович, прошу слово разным по поводу строительства дороги между Иштиракой и Кирикес. Спасибо.
0: Спасибо. Зарипов Айрат Ринатович.
4: Уважаемый Марат Гутович, Комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам предлагает включить в повестку дня два дополнительных вопроса. О внесении изменений в устав государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан редакции газеты «Ватаным Татарстан», о внесении изменений в устав государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан редакции газеты «Республика Татарстан». Вопросы рассмотрены на заседании комитета, материалы все представлены, просим поддержать.
0: Спасибо большое. Три предложения было о предоставлении слова разным, и вот предложение Зарипова. Какие предложения? Предложение у депутатов по включению повестку дня. Есть вопросы?
5: Нет.
0: Нет вопросов. Ставлю на голосование, чтобы этот вопрос включить в повестку дня. Прошу проголосовать. Решение принято. Уважаемые депутаты, ставлю на голосование постановление Государственного Совета Республики Татарстан о повестке дня 21-го заседания Государственного Совета Республики Татарстан 7-го созыва в целом с учетом дополнительных вопросов. Прошу проголосовать. Решение принято. Начинаем работу по повесткам дня. Вопрос первый. Об избрании мировых судей Республики Татарстан. Слово предоставляется председателю Верховного Совета Республики Татарстан Азату Мансуровичу Гильмутдинову. Пожалуйста.

судьей судебного участка номер 9 по судебному району города Набережной Челны. Фатыхову Лилию Максутовну, мировым судьей судебного участка номер 1 по Балтасинскому судебному району Республики Татарстан. Бектимирову Милеушу Закиряновну, мировым судьей судебного участка номер 4 по Кировскому судебному району города Казани. Миндубаева Эдуарда Рамильевича, мировым судьей судебного участка номер 1 по Советскому судебному району города Казани. Гиздатуллина Аяза Наиловича, мировым судьей судебного участка номер 2 по Тукаевскому судебному району Республики Татарстан. Кроме того, Верховный суд, в соответствии с указанными высшими нормами права, представляет к избранию мировыми судьями уже сроком на полномочия на 3 года. Муртазину Ляйсан Хамисовну, мировым судьей судебного участка номер 1 по Камско-Усинскому судебному району.

0: районов города Казани. Ибрагимову Розалию Эдуардовну, мировым судьей судебного участка номер 11 по Советскому судебному району города Казани. И Зурбашеву Наталью Олеговну, мировым судьей судебного участка номер 2 по Чистопольскому судебному району Республики Татарстан. Все указанные граждане прошли предусмотренные законом Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации и федеральным законом о мировых судьях Российской Федерации проверочные процедуры. Рекомендованные квалификационные коллегии судей Республики Татарстан, все они соответствуют высокой должности мирового судьи, препятствий к избранию мировыми судьями не имеется. Прошу наделить указанных граждан соответствующими полномочиями. Доклад завершен. Спасибо за внимание.
1: Спасибо большое. Уважаемые депутаты, будут ли вопросы докладчику? Нет вопросов. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста, Азат Мансурович. Содокладчик Чубаров Александр Анатольевич, председатель комитета по законности и правопорядку.
2: Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемый Марат Готович, уважаемые депутаты и приглашенные. Представленные Верховным судом Республики Татарстан кандидатуры на должность мировых судей Республики Татарстан рассмотрены на заседании Комитета по законности и правопорядку. Каких-либо обстоятельств, препятствующих избранию в соответствии с требованиями федеральных законов или закона Республики Татарстан о мировых судьях, в ходе рассмотрения не выявлено. Уважаемые депутаты, Комитет рекомендует избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком на 3 года. Даниславову Лилию Фатыхову.

0: Уважаемые депутаты, комитет рекомендует избрать мировыми судьями Республики Татарстан без ограничений срока полномочий Фатыхову Лилию Максутовну, Бектемирову Милеушу Закиряновну, Мифтахова Марата Мансуровича, Миндубаева Эдуарда Арамилевича, Гиздатулина Аяза Наиловича. Заключение правового управления Государственного совета Республики Татарстан по каждой из кандидатур носит положительный характер. Уважаемые депутаты, просим вас поддержать решение комитета. Спасибо за внимание.
1: Спасибо большое. Есть вопрос Аминова Ильшат Геннадьевича. Пожалуйста.
2: Добрый день, коллега. Хотел уточнить, просто сейчас материалов на каждого судью более подробных сейчас уже не представляется депутатам, да?
0: То есть представляется.
2: Новый... Не представляется. В связи с чем?
0: Представляется.
2: Представляется? Просто у меня просто на iPad нет, поэтому спросил. Понятно, спасибо.
0: В ходе рассмотрения комитета полный пакет документов.
2: А в комитете полный пакет?
0: Да, Верховный суд представляет на наше рассмотрение.
2: Понятно, хорошо. Спасибо.
0: Кроме того, полный пакет документов по каждому из кандидатов направляется в правовое управление Государственного совета Республики Татарстан.
2: Ильзур Ахметов, надо.
1: Еще вопросы докладчику есть? Нет, спасибо, присаживайтесь, пожалуйста. Вначале рассмотрим кандидатуры по избранию на 3 года.

Рассматривается кандидатура Денисламовой Лилии Фатыховны по Азнакаевскому судебному району Республики Татарстан, судебный участок номер один. Есть ли вопросы к кандидату? Нет. Ставлю на голосование за избрание. Прошу проголосовать. Решение принято. Кандидатура Муртазина Лайсян Хамисовна по Камск-Мусинскому судебному району Республики Татарстан, судебный участок номер один. Вопросы? Нет вопросов. Ставлю на голосование. Прошу проголосовать. Принято. Мухранов Николай Викторович по Нижнекамскому судебному району Республики Татарстан, судебный участок номер 8. Вопросов? Нет. Прошу голосовать. Решение принято. Шмакова Алла Валерьевна по Новоцавинскому судебному району города Казани, Республики Татарстан, судебный участок номер 3. Вопросы есть? Нет. Прошу голосовать.

0: Решение принято. Кандидатура Битмурата Давида Харибыевича по Приволжскому судебному району города Казани, Республика Татарстан, судебный участок номер 2. Есть вопросы?
1: Нет.
0: А прошу проголосовать. Решение принято. Горбунов Валерий Сергеевич. Горбунова Валерия Сергеевна, судебный участок по Советскому району города Казани, участок номер 7. Вопросы? Нет вопросов. Прошу проголосовать. Решение принято. Ибрагимова Розалия Эдуардовна по Советскому судебному району города Казани, Республика Татарстан, судебный участок номер 11. Вопроса нет. Прошу проголосовать. Решение принято. Зурбашева Наталья Олеговна по Чистопольскому судебному району, Республика Татарстан, судебный участок номер 2. Прошу, если нет вопросов, прошу проголосовать. Решение принято. Переходим к кандидатурам по избранию без ограничения полномочий. Фатыхова Лилия Максутовна по Балтасинскому судебному району Республики Татарстан, судебный участок номер 1. Если нет вопросов, прошу проголосовать. Решение принято. Биктимирова Миляуша Закирзяновна по Кировскому судебному району города Казани, Республика Татарстан, судебный участок номер 4. Если нет вопросов, прошу проголосовать. Решение принято. Мифтахов Марат Мансурович по судебному району города Набережные Челны, Республика Татарстан, судебный участок номер 9. Если нет вопросов, прошу проголосовать. Решение принято. Мендубаев Эдуард Рамильевич по Советскому судебному району города Казани, Республика Татарстан, судебный участок номер 1. Если нет вопросов, прошу проголосовать. Решение принято. Гиздатуллин Аяз Наильевич по Тукаевскому судебному району Республики Татарстан, судебный участок номер 2. Если нет вопросов, прошу проголосовать. Решение принято. Кандидатуры

Рассмотрено. Решение принято. Поздравляю мировых судей с избранием. Желаем плодотворной работы. До свидания. Переходим к рассмотрению следующего вопроса повестка дня. Отчет о деятельности Счетной палаты Республики Татарстан в 2025 году. Докладчик Валеев Альберт Шавкатович, заместитель председателя Счетной палаты Республики Татарстан.

0: Құрметті Рустам Нұрғалиевич, құрметті Марат Готович, құрметті депутатлар. Хисап палатасы ішкәлігі турында Татарстан Республикасы Дәулет Советына тапшырылған хисапта тышқы дәулет финанс контроле органнары бұрышларын һәм вәкәтләрін үтәу турында мәгълүмәт. Үткәрелгән контроль һәм эксперт-аналитик чаралар нәтиҗәләре. Шулай ук ачыкланган хокук бозулар һәм җитешсезлекләр турында системалаштырган белешмәләр бар. Хисап чорында депутатлар тәкъдимнәрен үтәү буенча тиешле эшләр башкарылды. Татарстан Республикасы парламентының карарын гамәлгә ашыру турында без узган ел ахырында хисап тоттык. По поручению Государственного совета проведены два аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на организацию и оказание первичной медико-санитарной помощи сельскому населению, а также на обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на реализацию мероприятий по обеспечению их жилыми помещениями. В ходе аудитов проведена оценка содержания финансового обеспечения и произведенных расходов бюджета по указанным направлениям и их влияние на выполнение индикаторов стратегического развития. Результаты и соответствующие рекомендации Счетной палаты были представлены на заседаниях Комитета по бюджету, налогам и финансам. Всего в 2025 году Счетной палатой завершено 45 комплексных и тематических проверок. Проведены экспертизы 60 законопроектов, проектов изменений в государственную программу Республики Татарстан и отдельные постановления Кабинета министров. Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 5 миллиардов 899 653 тысячи рублей. По требованиям Счетной палаты объектами контроля приняты меры по нарушениям и недостаткам при расходовании бюджетных средств, использование республиканской и муниципальной собственности на общую сумму 5 миллиардов 503 миллиона 880 тысяч рублей или 93,3% от установленного объема. Отмечу, это самый высокий показатель за годы нашей работы. Реализация результатов внешнего государственного финансового контроля, направленная на своевременное и полное восстановление имущественных интересов государства и общества, устранение допущенных нарушений и недостатков и их последствий, проводится нами в соответствии с требованиями законодательства на постоянной основе. Контрольными мероприятиями за отчетный период охвачено 288 объектов аудита, в том числе 10 органов исполнительной власти, 7 муниципальных районов, а также деятельность различных учреждений и организаций, получающих средства из бюджета республики и управляющих объектами республиканской собственности. Учитывая уровень профессиональных компетенций аудиторов и инспекторов, ресурс Счетной палаты задействуется органами прокуратуры для проверки финансово-бюджетной дисциплины в учреждениях и органах публичной власти республиканского и муниципального уровней. В 2025 году нами исполнено 14 соответствующих обращений. Специалисты Счетной палаты участвовали в 4 комплексных мероприятиях, организованных Управлением РАИСа Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, в целях выявления и пресечения причин и условий нарушений в сферах, подверженных высоким коррупционным рискам. Продолжено активное сотрудничество со Счетной палатой России. В 2025 году завершены 2 совместных тематических аудита. Должен отметить, что для контрольных счетных органов регионов показатель участия в аудитах, проводимых Федеральной палатой, является одним из знаковых критериев оценки работы и профессионального уровня сотрудников. За предыдущие годы нами сформирован прочный фундамент взаимодействия с контрольно-счетными палатами муниципальных районов и городских округов, которые интегрированы в единую систему координат внешнего финансового контроля. Каждое выездное контрольное мероприятие по проверке законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета республики, а в 2025 году их общий объем составил более 92 миллиардов 230 миллионов рублей, дополняется оценками эффективности расходов местного бюджета, поступления от управления и распоряжения объектами муниципальной собственности. Такая практика обеспечивает сквозной финансовый аудит бюджетного процесса и управление государственным и муниципальным имуществом, формирует дорожную карту дальнейших мероприятий. В отчете о деятельности Счетной палаты содержится подробная информация по выявленным фактам нарушений. Приведу ряд примеров. Невостребованность, невовлечение в оборот имущества, приобретенного за счет средств бюджета республики, в том числе в рамках централизованных поставок в муниципальное образование. В государственных учреждениях социальной сферы различной отраслевой принадлежности не использовались транспорт, оборудование, материальные ценности на общую сумму более 57 миллионов рублей. Нарушения при осуществлении закупок, в том числе при формировании начальной цены контрактов и исполнении государственных заказов. Также сохраняется практика превышения объемов закупок у единственного поставщика, что снижает конкуренцию и, соответственно, формирует риски неэффективного использования бюджетных средств. Оплата невыполненных объемов работ, ненадлежащее применение строительных расценок, приводящие к необоснованным бюджетным расходам. По двум контрольным мероприятиям, в ходе которых были проверены расходы бюджета республики на объекты социальной инфраструктуры, такие факты выявлены на сумму 9 миллионов рублей. По результатам проверок республиканских и местных бюджетов, общий объем установленной завышенной оплаты строительных и ремонтных работ составил более 15 миллионов рублей. Остаются не единичные факты неэффективного использования ассигнований, предоставленных из бюджета Республики Татарстан и приобретенного за счет указанных средств имущества. Так, исполкомом Менделинского муниципального района принято и оплачено незавершенное строительством два жилых дома, возведение которых осуществлялось за счет субсидий из бюджета Республики Татарстан в сумме 5 миллионов 774 тысячи рублей. Объекты были фактически непригодны для проживания, установлены признаки фиктивности заключенных договоров найма и достижения результатов предоставления субсидий. В Заинском районе не была своевременно установлена водонапорная башня стоимостью 985 тысяч рублей, приобретенная за счет средств гранта из бюджета республики. Во всех 7 муниципальных районах, в которых в счетной палате проведены выездные контрольные мероприятия, установлено нарушение ведения бухгалтерского учета в составлении финансовой отчетности на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей. Этот вид нарушений является наиболее масштабным и характерен не только для муниципальных районов. По учреждениям республиканского подчинения общий объем нарушений в учете и отчетности установлен на сумму более 380 миллионов рублей. К искажению сводной годовой отчетности по учреждениям подведомственным Министерству спорта республики привели нарушение бухгалтерского учета на сумму более 19 миллионов рублей. Государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» объем этого вида нарушений составил 51 миллион 141 тысячи рублей. Далее. Предоставление имущества в управлении и пользование коммерческими организациями без оформления договорных отношений и правоустанавливающих документов. Это объекты инженерной инфраструктуры, автотранспорт, оборудование для спецтехники в 5 муниципальных районах на общую сумму около 370 миллионов рублей. Недостаточность в ряде случаев отсутствие контроля за соблюдением целевого назначения земель, платежи за пользование которыми поступают в местный бюджет. В Алькеевском муниципальном районе на землях сельхозназначения общей площадью 207 гектар проводилось строительство туристического комплекса и индивидуальных жилых объектов. В Нурлатском районе на участках той же категории площадью 6,5 тысяч квадратных метров, предоставленных в аренду физическому лицу, располагалась площадка с размещением оборудования нефтяных скважин. Неэффективное администрирование доходов от управления земельными ресурсами. Например, ненадлежащий контроль палаты имущественных и земельных отношений Пестричинского района за выполнением арендаторами договорных обязательств по плате за пользование земельными участками привел к недополучению бюджетом района доходов на сумму порядка 3 миллионов рублей. В Менделинском муниципальном районе следствием нарушений пользователями разрешенного вида использования и категории земель недопоступление в бюджет более 6 миллионов рублей. По поручению председателя счетной палаты Татарстана Алексея Ивановича Демидова, возглавляющего Совет контрольно-счетных органов при счетной палате республики, мы вплотную подошли к вопросу внедрения системы проведения проверок по единой тематике, рекомендуемых к включению в планы деятельности местных контрольно-счетных палат. Полагаем, что информирование глав районов о так называемых точках роста будет способствовать повышению эффективности и обеспечит мультипликативный эффект от результатов работы контрольно-счетных органов. Счетная палата обеспечивает исчерпывающее информирование о результатах проверок органов специальной компетенции. В первую очередь, это направление в прокуратуру республики материалов по каждому контрольному мероприятию. Также предметная информация передается в органы, осуществляющие контроль в сфере закупок, земельных правоотношений и по другим направлениям. На постоянной основе нами проводится работа по профилактике нарушений, направленная на устранение способствующих им причин и условий. Информируется правительство Республики Татарстан, с которым счетная палата находится в постоянном контакте и получает исчерпывающую информацию о принятых мерах. Кроме того, с учетом итогов проверок ежегодно актуализируется обзор типовых нарушений и недостатков, выявляемых органами, входящими в состав Межведомственного координационного совета по вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан. Содержание обзора ориентировано на использование участникам бюджетного процесса в целях повышения уровня финансовой бюджетной дисциплины, предупреждения и недопущения нарушений. Действует база данных контрольных мероприятий. Входящие в совет органы используют представленную в ней информацию, в том числе для исключения дублирования проверок. Отмечу, что Счетная палата в соответствии с указами президента Республики Татарстан обеспечивает деятельность Межведомственного координационного совета, организуя в течение года проведение и информационно-аналитическое сопровождение его работы. Уважаемые депутаты, кратко обозначу актуальное направление дальнейшей работы. Это завершение основных этапов интеграции современных цифровых технологий в контрольную деятельность, возможности внедренной в Счетной палате информационно-аналитической системы уже в текущем году должны обеспечить автоматизацию значительной части процессов экспертизы проектов бюджетов республики, ежеквартального анализа текущего исполнения и внешней проверки годовых отчетов. Далее это совершенствование подходов к формированию плана контрольных проверок, учитывающих актуальные направления реализуемого парламентом Республики Татарстан контроля. Форматирование процесса и содержание законодательно закрепленной экспертизы проектов государственных программ республики и изменения в них с учетом изменившихся процедур и форм их утверждения. В завершении представления отчета о деятельности Счетной палаты позвольте отметить роль и значение каждого сотрудника в осуществлении полномочий в сфере внешнего государственного финансового контроля. Сплоченный общими гражданскими ценностями, чувством патриотизма и сопричастности, наш коллектив вносит свой вклад в реализацию инициатив, объединяющих сегодня наше общество. Подробная информация о формах и результатах нашего участия в различных направлениях гуманитарного и иного характера размещается на официальном сайте Счетной палаты. Благодарю за внимание.
1: Спасибо большое. Уважаемые депутаты, вопросы докладчику, пожалуйста. Комиссаров Александр Владимирович, пожалуйста.
2: Уважаемый Альдир Шавкатович, вот, согласно отчету Счетной палаты, выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 5 миллиардов 500 миллионов рублей. Из них 60% приходится на прочие средства, 3 миллиарда 152 миллиона рублей. Вопрос, правильно мы понимаем, что это нарушения, не связанные с расходами бюджетных средств?
0: Спасибо за вопрос. В полномочия Счетной палаты входит не только проверка бюджетных средств и бюджетополучателей, но и коммерческих организаций, которые используют государственное имущество. Так, в этом году, в отчетном году, были проверены «Казань-Экспо», «Татагролизинг», «Татинвестгражданпроект». Общая сумма нарушений около 3,5 миллиардов, в том числе 2,5 – это нарушение бухгалтерского учета.
1: Спасибо. Хафиз Гаязович Миргалимов, пожалуйста.
3: Альберт Сергеевич, мы каждый год слушаем ваш отчет. Вот, некоторые однотипные нарушения, они повторяются из года в год. Или сознательно, или несознательно, или по необходимости рассматривается вопрос о переделке или переноске целевых использования выделенных средств. Судя по информации, включенной в рассмотренный отчет, при формировании исполнения бюджета допускается нарушение при использовании средств субсидии и субвенции. Какие меры предприняты для возврата вот этих денег? И какие типы виды нарушений? Спасибо.
0: Хафиз Гаязович, как я уже ответил в докладе, спасибо за вопрос. Устранено и принято мер к устранению более 5 миллиардов 500 миллионов рублей. Из них 70 миллионов живыми деньгами возвращено в бюджет республики.
1: Спасибо. Коллеги, вопросов больше нет. Есть ли желающие выступить? Олег Шакович, вы присаживайтесь, пожалуйста. Нет желающих выступить? Нет. Коллеги,

0: подготовлен проект постановления по одному вопросу повестки дня и ставлю на голосование. Прошу проголосовать. Решение принято. Переходим к рассмотрению вопроса номер 3. Доклад Кабинета министров Республики Татарстан о положении молодежи и ходе реализации молодежной политики на территории Республики Татарстан. Докладчик Кадыров Азат Рифкатович, министр по делам молодежи Республики Татарстан.
1: Хайырлы күн, хурматлы Рустам Нургалиевич, хурматлы Марат Утовулы. Президиум Дәүләт Советы депутатлары, отырышта катнашучылар. Балалар һәм яшьләр һәрбер милләтнең байлыгы. Бүген күп милләтле Татарстанда Рәсәйнең алгарашлы төбәгендә миллионнан артык яшь кеше яши. Бу республика халкының 1/4 өлеше. Әмма ләкин яшьләрнең саны кими бара. Бу гомум Россия динамикасына туры килә. Яшьләрнең һәркайсы үз халкы, дөньяга карашы һәм өметле булган шәхес. Безнең бурыч аларның өметләрен аклау, һәр кемгә барып җитү, яшьләр белән бер толкында булып, аларны ишетә һәм аңлый белү. Этот подход созвучен позиции президента Российской Федерации, который отражен в национальном проекте «Молодежь и дети». Напомню, к 2030 году перед нами поставлены четкие цели, которые декомпозированы по годам, результаты 2025 года выполнены. Наша совместная межведомственная работа получила самую высокую оценку. По итогам 2025 года республика признана лучшим среди регионов Российской Федерации. Результат стал возможен благодаря полной поддержке Раиса нашей республики, дружной работе всей команды республики и включенности в федеральную экосистему молодежной политики. Отмечу самые заметные итоги 2025 года. Постановка театра «Созвездие Йылдызлык» стала победителем всероссийского конкурса, опередив более 800 заявок. Проект детского центра «Толсым» стал лучшим на международной премии «Мы вместе». Добровольческое движение республики впервые заняло 2-е место по стране. На конкурс в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» подано более 500 заявок. Это рекордное количество. Отмечу, что с этого года конкурс будет носить статус премии Раиса Республики Татарстан. Делегация Татарстана впервые с 2019 года завоевала гран-при Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Студенческие отряды сохраняют место в тройке лидеров. Объем финансирования госпрограммы развития молодежной политики в Республике Татарстан составляет порядка 9 миллиардов рублей. За 2025 год в республику привлечено около 300 миллионов федеральных средств в рамках проекта «Регион для молодых» и форумных кампаний Росмолодежи. Эти средства стали хорошим дополнением к республиканским программам. Они направлены на ремонт экохимиков и образовательные программы для молодежи. Благодаря поддержке Рустама Нургалиевича развитие инфраструктуры много лет является одним из ключевых векторов работы по реализации молодежной политики в регионе. В 2025 году в рамках различных программ построены 7 объектов, капитально отремонтированы 32 объекта. В 2026 году планируется реновация 30 объектов на сумму около 3 миллиардов рублей. Уважаемые депутаты, в прошлом году по инициативе Росмолодежи принято изменение федерального закона о молодежной политике и пакет подзаконных актов, который позволяет перезагрузить работу системы. Утверждена номенклатура должностей специалистов в сфере молодежной политики, а также комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. С 1 сентября вступает в силу ключевое нововведение «Профессиональный стандарт специалист по работе с молодежью», в соответствии с которым утверждены 5 новых квалификаций. В октябре 2025 года федеральными коллегами обновлены ключевые показатели эффективности реализации молодежной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе включаемые в оценку деятельности высших должностных лиц регионов. Многие параметры измеряются путем социологических исследований, а оценка губернаторов в части вопросов молодежной политики исключительно социологическими опросами ВЦИОМа, ФОМа и ФСО. Достижение данных показателей – это абсолютный приоритет нашей работы. По трем показателям в оценке глав регионов нашей позиции вы видите на слайде. И здесь, уважаемые депутаты, отмечу, что выстраивание системной работы в сфере патриотического воспитания является безусловным приоритетом. Несмотря на большую работу многих организаций, которые работают в этой сфере, и результаты, нам нужно формировать и гражданскую идентичность молодого поколения и транслировать лозунг «Я гражданин России, живу и горжусь Татарстаном». Это должно достигаться в семье, школе, образовательных, социальных учреждениях через мероприятия, проекты, в том числе

функционирует 85 пунктов сбора помощи, в работе которых постоянно участвует более 12 тысяч волонтеров. В сферу молодежной политики трудоустроены 15 ветеранов боевых действий. В исполнении поручения Раиса Республики Татарстан реализуется республиканская кадровая программа «Батырлар – герои Татарстана». Министерство курирует 3 проекта, направленных на работу с молодежью. Уважаемые депутаты, несмотря на достигнутые позитивные результаты, для нас критически важно сохранять непрерывную связь с изменяющейся повесткой молодого поколения, поэтому мы регулярно проводим социологические исследования, а также используем в своей работе материалы всероссийских исследований, которые позволяют выявлять ценностные ориентации, запросы и настроения молодежи. Мы видим рост позитивно настроенной молодежи, однако есть и серьезные вызовы. Прежде всего, это протестная группа, которая в абсолюте составляет около 100 тысяч человек. Среди проблем молодежь называет 3 главные – трудоустройство, профориентация и жилищный вопрос, причем жилье волнует все больше по мере взросления. Решение этих вопросов напрямую зависит от каналов коммуникации с молодежью, и здесь перед нами мы видим двойной вызов. Во-первых, несмотря на большую сеть наших учреждений, процент посещаемости остается достаточно низким. Мы системно меняем подход, продлеваем работу наших учреждений до 21-го, обновляем информационную повестку, выходим в школы, колледжи, информируем молодежь о тех возможностях, которые есть на базе учреждений молодежной политики. И здесь важно, чтобы главы районов, и просим вас, уважаемые депутаты, ориентироваться на объекты молодежной политики для проведения мероприятий и встреч на их базе. Нам надо работать не только в райцентрах, но и в сельских поселениях, использовать инфраструктуру и кадры системы образования, культуры. Здесь мы также видим нашими помощниками членов молодежного парламента, правительства, участников кадрового резерва и наших добрых партнеров в лице общественных и некоммерческих организаций, многие из которых, кстати, в этом году отмечают круглые даты с момента их создания. Во-вторых, кадровый вопрос, особенно в сельской местности, где зачастую отсутствуют специалисты и сами учреждения. В республике 25% органов местного самоуправления наделены исключительными полномочиями по реализации молодежной политики. Средняя зарплата по 2025 году по отрасли составила 57,3 тысячи рублей, поэтому только межведомственное взаимодействие – единственный способ преодолеть эти ограничения и обеспечить комплексную поддержку молодежи. При этом сегодня главный вызов не в цифрах штатного расписания, а в цифровой среде и в поколении, которое живет и учится и растет в ней. Именно виртуальный мир – главная опасность для будущего детей и молодежи страны, а не улицы. Исследования показывают, дети, подростки и молодежь проводят в сети в сутки от 4 до 7 часов, а недельные показатели достигают 25-30 часов. По сути, в сутки, в течение недели, ребенок находится в виртуальном мире. Бесконтрольное распространение искусственного интеллекта с малых лет у детей формирует доверие к цифровой среде, а не к человеку. Травмирует психоэмоциональное состояние и ведет к девиантному развитию личности. При этом сегодня искусственный интеллект не только однозначная угроза, а технологию, которую разные поколения используют по-разному. Школьники для учебы, молодежь для работы с контентом, для создания видео, программирования и так далее. И здесь наша общая задача – научить детей правильно пользоваться этим инструментом. Суперпопулярные среди подростков и молодежи рилсы, короткие видео, также несут негатив в развитии человека. Данные новых исследований показывают, что ежедневный просмотр таких роликов в течение часа приводит к потере работоспособности головного мозга человека на 20% в течение полугода. Увлечение виртуальностью несет риски позитивной социализации человека, а навязывание через цифровую среду чуждой идеологии и деструктива приводит к росту групп в социальных сетях, которые посещают группы негативного содержания, растет количество преступлений, суицида, криминала в молодежной среде, особенно чувствительный рост преступлений диверсионного характера. Распространенной формой аддиктивного поведения выступает увлечение компьютерными играми, которые нередко маскируются под безобидные хобби, но при этом способны приводить к устойчивой психологической зависимости и привыканию детей к негативным вещам. Особую тревогу вызывает проблема наркотиков. Данные исследования Росмолодежи свидетельствуют о снижении возраста первой пробы с 17 до 13,8 лет. При этом знакомство с наркотиком начинается с 8 лет, а вообще и ранее через игры, мемы и ролики. Более 70% детей узнают о наркотиках из сети, а не от людей. Растет употребление психологически активных веществ.
И здесь важен эмоциональный фон первого контакта с темой наркотиков. Если он позитивный,

0: то у ребенка не возникает чувства отторжения и страха. И далее он воспринимает это как часть игры, так как последствий такой игры в виртуальном мире нет, но есть последствия в мире реальном. При этом половина опрошенных называет мотивами любопытство и желание быть как все при первой пробе наркотиков. В этих условиях насущной задачей становится выстраивание комплексной модели профилактики, психологической поддержки и программ цифровой этики. Конечно, здесь на первом этапе наша задача работать с родителями, донести до папы и мам, что нельзя отдавать ребенку телефон и забывать о детях. Нужно смотреть содержание игр, задачи, награды за прохождение различных уровней. Второе – возможности и охват нашей работы вместе с движением первых, с которыми мы разработали антинаркотические видеоролики и буклеты с информацией о позитивном досуге и службе психологической поддержки. Для тех, кто уже глубоко зашел в игры, работают наши центры психолого-педагогической помощи, телефоны доверия. Здесь отмечу, что центрами психолого-педагогической помощи оказана помощь более 5500 демобилизованных участников специальной военной операции. Но деятельность психологических служб сегодня законодательно не урегулирована, что позволило бы определить гарантии для населения, в том числе для несовершеннолетних, так как потребность психологической помощи, запрос год от года растет. Также отсутствует законодательное регулирование разработки и распространения видеоигр и ограничения на пользование интернетом для детей. Тема, отсутствующая в общественной повестке, хотя во многих странах мира она сегодня уже активно применяется. Отдельную озабоченность вызывает популярность контента, искажающего традиционные ценности, пропагандирующего враждебное поведение и вовлекающего подростков в преступную деятельность. Для профилактики стремительно растущих преступлений наркотического диверсионного характера совместно с коллегами подготовлены и распространяются документальные материалы, которые мы транслируем в школах, в учебных заведениях, в социальных организациях. И говорим о том, что реальная жизнь – это не виртуальная игра, и здесь за каждый шаг, слово, действие нужно нести ответственность. В фокусе внимания молодежной политики – работа с молодыми семьями. К сожалению, данные опросы показывают преобладание негатива к семье как институту общества, а также поддержку бездетности. При этом семья – главная ячейка общества, которая формирует гражданскую идентичность, а главный запрос молодых семей – жилье. Основным механизмом поддержки молодых семей сегодня в республике реализуется 4 программы, но тем не менее очередность и спрос остается. В 2025 году введена по решению Рустама Нургалиевича введена новая программа – проект грантовой поддержки молодых ученых для жилищных условий. И собственное жилье во многом является определяющим в вопросе рождения детей. А сегодня количество детей не влияет на размер господдержки. И здесь предлагается рассмотреть возможность инициации изменений федерального законодательства, увеличить размер социальной выплаты в зависимости от количества детей в семье. Важной составляющей воспитания является детский отдых. В профилактической работе и организации занятости подростков летом значительную роль играют лагеря оздоровления и отдыха. Летняя программа уже началась. Около 240 тысяч детей планируем в этом году оздоровить, в том числе около 10 тысяч детей и семей участников специальной военной операции, более 13 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и трудной жизненной ситуации. И, наконец, трудоустройство – одна из самых эффективных мер профилактики деструктивного поведения. С сентября 2025 года убраны барьеры для трудоустройства подростков, теперь они могут работать в выходные, праздники, если они участвуют в студенческих отрядах или работают по направлению службы занятости. Совместно с Министерством труда и социальной защиты по итогам 2025 года трудоустроено порядка 12 тысяч подростков и более 15 тысяч молодежи в рамках студенческих трудовых отрядов. В этом году мы планируем сохранить такие же показатели, но запрос от подростков особенно существенно выше, поэтому предлагаю предприятиям, коммерческим организациям активнее создавать условия для вовлечения подростков в трудовую деятельность. Наша цель – воспитать поколение, для которого труд станет осознанным выбором. Хорметли депутатлар, шығышымны тамамлап, конструктив қызмет тіршілік үшін рахмет білдірем. Ерешілгендерген гене тұқталып қалмып, шанам ұртақ тұрышлық білен біз нәтижелеріні сақлап қына қалмышы, аларыны артырашақпызды, яшлерімізге қынари өсеш қан Татарстанның шешек атуына лайықлы үліш күрті үшін барлық шартларыны тудырашақпыз. Бүгін яш буынға ясалған инвестициялар ертегі республикасының оңышлы келешегі гарантиясы. Иқтибарығыз үшін рахмет, шығышым тамам. Спасибо за внимание.
1: Зур рахмат. Так, вопросы докладчику. Нугаев Камиль Асхатович, пожалуйста.

0: Құрметлі Азат Рифқатұлы, патриотик тәрбие турында мында сөз болды. Менің сұрауымына шулай. Білеміз, патриотик тәрбие баланың әтен кесіне, туған жеріне, тіліне, ғырып ғадетіне, милетіне, құрметіне қарудан башлана. Республика мұның мұша шылар ішлене біз білеміз. Әмі ләкін бізнің милетінің ярдысын артығы башқа регионларда яшейміне. Бұл алар өз тамырларын шушы кім екенін ауынша бірер түрлі проектлар бар ма біздің Россия бойынша сіздің аша?
1: Сұрағыңыз үшін рахмет. Әлбетте андай проектлар құралған. Біздің бик көп шаралар ұза. Яшьлар үшін міне мысал үшін енді 25 жыл реттен милләтебіз хазинелері деген лагерь башқа түбәкләрдән келген балалар үшін міне бүгінгі күндерде Волга лагерь негізінде 151 бала 21 регионнан шул лагерьда қатнашалар. Елдан елға ол лагерьға эләгүші кішілер тілеген кішілер көбейе бара. Әлбәттә безнең яшьләр оешмалары башка төбәкләргә чыгып, анда чаралар уздыралар. Быел менә Тукай Муса Җәлил юбилейга каралган мероприятиялар уза. Без инде бу эшне бергә бөтен дөнья татар конгресслары белән дә башкарабыз, башка милләтләрдә. Шуңа күрә анда эшләр алып баралар. Татар яшьләре көннәре уза ел саен. Шундый чаралар республикада каралган һәм алар елдан елга үсә.
2: Рәхмәт. Аминов Ильшат Юнусович.
3: Уважаемый Азат Рифкатович, спасибо за доклад. Вы значительную часть доклада посвятили современной информационной реальности, в которой существуют наши подростки и дети. Мы с вами с 92 года проводили конкурс «Алтын Калям». Это конкурс молодых журналистов, молодых блогеров. Что-то до меня дошли слухи, что в связи с недостатком финансирования этот конкурс под угрозой. Насколько это правда? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Да, конкурс «Алтын Калем» проводится уже более 20 лет. В этом году мы его планируем также проводить. Объем финансовых средств предусмотрен. Значит, планируем его в начале июля провести. В этом году мы дополнительно запустили еще один конкурс среди школьных медиа-команд, среди школьных медиа. Провели его в зимний-весенний период. И победители, призеры этого мероприятия также будут приглашены для участия в нашем конкурсе «Алтын Калем».
2: Спасибо. Руслан Рафаэльевич Юсупов.
4: Азгат Айфгатович, прекрасный доклад, затронули почти все вопросы и проблемы. Даже есть прекрасная динамика, 92,5% довольны жизнью. Но, тем не менее, употребление наркотиков у детей упало до 13 лет. А с чем связано, что молодежь начала употреблять уже с 13 лет? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Ну, в докладе уже было отчасти указано. Значит, гипотеза такая, что распространение вот этой темы наркотической очень активно осуществляется через игровой контент. И вот вы видели на презентации несколько картинок из игр. Маковые поля, значит, конопляная ветка как средство расчета за прохождение тех или иных уровней, перевозка наркотиков на машинах, ты должен там за короткое время успеть машину перегнать из точки А в точку Б, за это получишь вознаграждение и так далее. Вот, через это идет навязывание наркокультуры в игровой среде виртуальной. Повторюсь, дети это воспринимают как часть игры, тем более нет никакого негатива или устрашающего воздействия на ребенка. Психика воспринимает это как игру, как обязательный уровень игры. И когда уже дело доходит до подросткового возраста, когда заходит об этом речь, но чаще всего, опять-таки, в цифровой среде, в социальных сетях, то ребенок продолжает думать и осознавать это как часть игры. И плюс к этому подвергается давлению группы, вот вы тоже видели данные исследований, любопытство и быть как все, когда группа говорит, ну что ты, чего ты боишься, давай попробуем, там и так далее, и так далее. Эти вещи, конечно, они являются страшными, поэтому еще раз говорю, нам, родительскому сообществу, надо очень внимательно относиться к ограничению пользования цифровой средой, к содержанию, тем, во что дети играют. Вникать надо, смотреть надо, во что дети играют. И нужно, конечно, разговаривать.
2: Спасибо. Азат Киямович Хамаев, пожалуйста.
5: Хайрлы кун. Коллеги, уважаемый Азар Владимирович, вы озвучили в своем докладе снижение численности молодежи. Значит, основные причины этого негатива Первый вопрос. И второй вопрос. Вы показали посещаемость наших молодежных центров, там 30%. Сегодня, вот, бывая в районных центрах, мы видим в районах, в поселениях, что активность населения очень молодежи, очень низкая. Одни и те же ребята, молодежь, значит, участвуют во всех таких мероприятиях, которые организуют муниципальное образование, организовывает, значит, министерство, там, движение первых. Поэтому здесь надо какую-то общую программу, которая сегодня нацелила бы нашу молодежь вот на более активную жизнь в сельских населенных пунктах и муниципальных образованиях. Спасибо.
1: Спасибо. По первой части вопроса, ну, первая причина – это демографическая яма 90-х годов. В текущем году первый гражданин, родившийся в Новой России, выходит из молодежного возраста, кстати, им исполняется 36 лет этим людям. Ну и второй отток последних лет, в том числе отток на учебу и по другим причинам, которые есть. Другие регионы, да. То, что касается посещаемости, да, Заткиевич, абсолютно верно. Мы вот эту проблему выявили, мониторим ее, вводим новые способы работы. Поэтому здесь наша большая общая совместная работа. Надеемся на вашу поддержку.
2: Спасибо. Сафин Айрат Фатович, пожалуйста.
6: Уважаемый Азатар Евгадович, спасибо за информированную о проделанной работе с молодежью, потому что это наше будущее, те, которые потом будут управлять нашей республикой, нашей страной. У меня следующий вопрос. Существует ли возможность в рамках обеспечения временной занятости и развития профессионального потенциала обеспечивать обучение по рабочим специальностям для студентов и молодежи в целом? Спасибо.
1: Такие программы есть, они реализуются. Во-первых, программа по модернизации системы среднего профобразования, профессионалитет. Она сегодня дает очень много таких возможностей. Во-вторых, у нас работодатели сегодня активно включены в процесс вовлечения молодежи в профориентацию и в первый трудовой опыт, за что им большое спасибо. Активно работают предприятия. Наверное, отмечу, Алабугополитех – одно из самых активных предприятий, которое в этом плане проводит колоссальную работу.
2: Спасибо. Алсу Рустамовна Набиева, пожалуйста.
7: Уважаемый Азат Рифкатович, в республике большая работа проводится по организации детского летнего отдыха, однако не во всех муниципальных районах есть муниципальные лагеря, где могут отдыхать дети местных жителей. Каково решение, какие решения по этому вопросу?
1: Спасибо. Действительно, у нас ряд районов не имеет муниципальных лагерей, для них обеспечивается возможность отдыха в лагерях республиканских либо в соседних муниципальных образованиях. Мы завершаем работу по систематизации итогов и запросов, которые поступают от муниципальных образований в части организации летнего отдыха. Готовим доклад Рустаму Нургалиевичу для принятия стратегических решений, потому что сегодня запрос на организацию летнего отдыха с каждым годом увеличивается, как с точки зрения количества детей, так и с точки зрения развития инфраструктуры.
2: Хафиз Гаязович Миргалимов, пожалуйста.
8: Азат Рифкатович, фракция КПРФ, депутат Миргалимов. Ужасные 90-е годы, тогда, когда разрушили СССР, общенародная собственность ушла в карман новоявленных капиталистов, молодежь все это видела. Правду, справедливость, гуманизм, нравственность, мораль поменяла прибыль, деньги любой ценой. Слово «патриотизм» в то время, она почти исчезла. Патриотизм формы остался, как добыть деньги. Последние годы мы ощущали о том, что у нашего государства нет идеологии. Да, идеология доллара, евро, рубля есть она. Но она не дает ту воспитательную функцию государства. Хорошо, что у вас есть результаты. Но без патриотизма, мужества, героизма, знания истории, преемственности молодежь далеко не уйдет. Кто не знает прошлое, не понимает настоящее, не может предвидеть будущее. Вопрос. Для воспитания патриотизма федеральный центр выделили деньги. Если меня память не изменяет, к нам попало где-то около 10 миллиардов, если это правда. Как расходуются деньги? Ведь патриотизм деньгами только не воспитаешь. Надо воспитать семья, школа, вузы, акционерное общество. Любовь к родине, уважительное отношение к старшим, своим родителям, себе подобным. Это не секрет, заканчиваю. Молодежь воспитывает улица, социальные сети, интернет и так далее. Ведь представьте себе, закон об образовании написано, главная задача образования молодежи – это воспитание потребителя. 30 лет
2: вопрос
8: капитализм. И как не может встать на ноги? 30 лет. Сам учится, нас мучает. И 30 лет и результат того, вот этот капитализм западный сейчас бьет нас.
2: Мы вас запишем как
8: патриотизм, любовь родины мы должны воспитать. Спасибо. Так или не так?
1: Безусловно, так. В наших с вами руках мы должны воспитать детей в чувстве патриотики, любви к, не то, к родине, безусловно, к родной земле, к соседям, к одноклассникам, уважение к людям. Это начинается с дома, с детского садика, с семьи. В этом плане мы активно работаем и в информационном поле, с движением первых активно работаем. Поэтому, безусловно, это наша задача. Гражданский патриотизм – первоочередная задача.
2: Спасибо. Игорь Измайлович, пожалуйста, Бикеев.
9: Авгат Ревгатович, добрый день. Спасибо за откровенный и действительно проблемный доклад. Это заслуживает особого внимания. Вопрос следующий. 10% протестно настроенной молодежи. Возникает вопрос, как ваши подведомственные структуры с ней работают. Спасибо.
1: Спасибо. Очень точный вопрос, безусловно. Ну, во-первых, эти 10% имеют разновозрастную характеристику. Вот это и подростки, и те, кто в высшем учебном заведении обучается, в среднем профобразовании, на заводах работает. Каждый из них требует отдельных подходов, отдельных встреч, отдельного информирования. Поэтому здесь соответствующая работа вот подготовлена, особенно на летний период предстоящий. Эту работу мы совместно с коллегами, с муниципальными районами, с главами наших районов, и, надеюсь, с вами будем проводить, в том числе на встречах с молодежью и включая, значит, информационный инструмент.
2: Спасибо. Николай Михайлович Атласов.
10: Добрый день. Мой вопрос. Наша республика богата вузами и предприятиями, которые приглашают молодых специалистов и студентов на учебу и на работу. Занимаетесь ли вы этой категорией граждан?
1: Безусловно, мы работаем со всей категорией граждан, которые в соответствии с законом 14-35 лет. Вот. У нас, как я сказал, большой пул партнерских общественных организаций, которые работают с соответствующими категориями, и Лига студентов, и Лига работающей молодежи и так далее. Вот. Всю эту работу мы организуем вместе с нашими партнерами в соответствии с разными социальными группами молодежи.
2: Спасибо. Совершающий вопрос. Губайдуллин Эмиль Федоилович, пожалуйста.
11: Адат Ревгатович, добрый день. Вот пункт 4.1 постановления звучит, что Министерство по делам молодежи совместно с Министерством образования необходимо усилить работу по формированию детей и молодежи осознанного патриотизма, особо обратив внимание на работу с неорганизованной молодежью. Вот скажите, пожалуйста, кого вы относитесь к категории неорганизованной молодежи? Сколько таких людей в республике и какие меры планируются?
1: Ну, если говорить о неорганизованной группе, вот 30% посещающих учреждений молодежной политики, и как в том числе сегодня звучало, это в основном тот актив, который принимает, работает участие вот в большом количестве мероприятий молодежной политики. Остальные 70% можно смело относить к неорганизованным группам. Это задача, которая, значит, нам необходимо охватить эту молодежь, донести до них наши идеи, смыслы и организовать работу с ними. Вот, соответственно, вместе с нашими некоммерческими организациями будем вовлекать их в повестку. Понятно, что это дело не одного дня, это дело требует времени, вот, но полномерно будем этим заниматься.
2: Совсем завершающий вопрос. Евгений Батырьевич, пожалуйста.
12: Уважаемый Азат Ревгатович, вот в Санкт-Петербурге есть такая фишка, да, алые паруса. Вот у нас что-то такого рода мероприятие для молодежи планируется, нет?
1: У нас традиционно каждый год проводится, значит, общереспубликанский выпускной вечер, ведь алые паруса – это же выпускной. Выпускной, значит, школьников Санкт-Петербурга. У нас тоже в республике проводятся ежегодно выпускные вечера. Вот. Можем вместе подумать над красивым названием этого проекта.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вопросы завершены. Выступающих нет, коллеги. Подготовлен проект постановления по данному вопросу повестка дня. Ставлю на голосование. Прошу проголосовать. Зурахмат. Решение принято. Переходим к рассмотрению вопроса номер 4 о проекте закона Республики Татарстан об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2025 год. Первое чтение. Докладчик Файзрахманов Марат Джавдатович, министр финансов Республики Татарстан. Пожалуйста.

уважаемый Рустам Галич, уважаемый Марат Гутович, уважаемые депутаты, приглашенные. Статьей 97 Бюджетного кодекса Республики Татарстан регламентируется внесение главой республики на рассмотрение Государственного совета отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за прошедший финансовый год. 15 мая текущего года в Госсовет внесен отчет за 2025 год. На исполнение доходной части в первую очередь оказало влияние основные макроэкономические результаты деятельности республики. Среди них валовый региональный продукт, достигший в сопоставимых ценах 5,7 триллионов рублей с ростом 102,9%. Индекс промышленного производства 109,9%, инвестиции в основной капитал 103,8%. Более подробный перечень других показателей вы видите на слайде. Существенную динамику на территории Республики Татарстан показала мобилизация доходов бюджета, таможенных сборов и пошлин и отчислений в социальные фонды. По сравнению с прошлым годом рост составил 11% и достиг 2,1 триллионов рублей. Из этой суммы налоговые и неналоговые доходы во все уровни бюджетов поступили в объеме 1,8 триллиона рублей. Несколько слов о характеристике доходов по видам бюджетов. В доходную часть консолидированного бюджета в 2025 году зачислено 725 миллиардов рублей с ростом на 4%. Налоговые и неналоговые доходы составили 602 миллиарда рублей. По объему собственных доходов среди субъектов Российской Федерации республика заняла четвертое место, сохранив позиции 2024 года. В бюджет республики поступило 605, в том числе налоговых и неналоговых, доходов 493 миллиарда рублей. В собственных налоговых доходах наиболее весомым является налог на доходы физических лиц, поступающих в бюджет республики и местные бюджеты. В бюджет республики Татарстан зачислено 156 миллиардов рублей, в местные бюджеты 68 миллиардов рублей. На положительную динамику поступления налога оказал влияние рост средней заработной платы в экономике. Следующий крупный налог – налог на прибыль. Поступление налога по годам приведено на экране. Далее отражена структура налога в разрезе отраслей экономики. Основные поступления налога обеспечены предприятиями отрасли нефтедобыча, газ и их обслуживание. Следующие по величине налоги акцизы, налог на имущество организации, налоги на совокупный доход. Поступление акцизов в консолидированный бюджет республики составило 48, в бюджет республики 46 миллиардов рублей. Наиболее крупные акцизы на нефтепродукты 21,5 миллиардов рублей, и на пиво 15,5 миллиардов рублей. Сумма мобилизации налога на имущество организации в бюджет республики составила 46 миллиардов рублей. Транспортного налога 7,7 миллиардов рублей. Налоги на совокупный доход в консолидированный бюджет поступили в сумме 38, в бюджет республики 26 миллиардов рублей. Динамика поступления налога по годам отражена на экране. Основные налоги в соответствии с законодательством зачисляются только в местные бюджеты. В 2025 году исполнение по земельному налогу составило 10,6 миллиардов рублей. По налогу на имущество физических лиц – 3,6 миллиардов рублей. По туристическому налогу – 144 миллиона рублей. Прочие налоговые доходы распределились между бюджетами следующим образом. В местные бюджеты – 2,1 миллиардов рублей, бюджет республики 928 миллионов рублей. Налоговые доходы поступили в консолидированный бюджет в сумме 72, в бюджет Республики Татарстан 61 миллиард рублей. Сумма безвозмездных поступлений в бюджет республики за 2025 год составила 112, в том числе из федерального бюджета 96 миллиардов рублей. Объемы федеральных средств для Республики Татарстан за ряд лет и перечень основных направлений по ним в отчетном году вы также видите на экране.
Далее об исполнении расходной части бюджетов. Расходы по консолидированному бюджету Республики Татарстан за 2025 год составили 725, по бюджету республики 605 миллиардов рублей. Произведенные расходы позволили своевременно и в полной мере выплатить заработную плату работникам бюджетной сферы, профинансировать деятельность казенных, бюджетных и автономных учреждений без образования просроченной задолженности, реализовать государственные программы и национальные проекты, направить инвестиции в социальную сферу, дорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, провести культурно-спортивные массовые мероприятия федерального и республиканского уровня. В соответствии с федеральной бюджетной классификацией расходы подразделяются на 14 разделов. Каждому из них будет дана характеристика. Первый раздел. Общегосударственные вопросы. Расходы бюджета республики составили 31 миллиард рублей. По данному разделу отражены расходы отдельных министерств и ведомств, финансирование системы мировых судей, Академии наук Республики Татарстан, содержание многофункциональных центров. По разделу национальной обороны расходы исполнены в сумме 294 миллиона рублей. Средства в основном направлены на обеспечение первичного воинского учета в органах местного самоуправления за счет федерального бюджета. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы в сумме 4,8 миллиарда рублей были направлены на решение вопросов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. По разделу «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 215 миллиардов рублей. Крупным направлением данного раздела по объему подраздел «Дорожное хозяйство», расходы по которому составили 98 миллиардов рублей. В структуре расходов федеральные средства составили 8 миллиардов рублей. Реализация задач в области дорожного строительства проводилась в рамках республиканской программы дорожных работ по конкретным направлениям. Следующий объемный по расходам подраздел – сельское хозяйство. Объемы финансирования по основным мероприятиям и выполнение индикаторов приведены на слайде. Далее, по бюджетной классификации следует раздел номер 5 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Средства по нему освоены в сумме 42 миллиарда рублей. Федеральные средства по разделу составили 4,4 миллиарда рублей. В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в республике отремонтировано 880 домов. На реализацию программы развития общественных пространств направлено 12,6 миллиарда рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей обустроено 64 объекта. По разделу охраны окружающей среды расходы составили 1,2 миллиарда рублей.

Расходов разделы 7 по 12 социальной сферы. Расходы по данному направлению в консолидированном бюджете составили 384 миллиарда рублей. По бюджету республики 311 миллиардов рублей. В социальной сфере наиболее объемным по финансированию является раздел образования. На расходы по этому разделу направлено 97 миллиардов рублей. Из федерального бюджета 10,5 миллиардов рублей. Выделенные средства позволили провести запланированные мероприятия в области образования, выполнить задачи по реализации ключевых образовательных программ. Большое внимание уделялось капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию новых объектов образования. Объем бюджетных средств, направленных в 2025 году в отрасль образования, позволили полностью выполнить индикаторы. В составе раздела образования отражены расходы на молодежную политику по бюджету республики 8,7 миллиардов рублей, по консолидированному бюджету 10,4. Расходы бюджета республики Татарстан по отрасли культура составили 19 миллиардов рублей, в том числе федеральные средства 510 миллионов рублей. За счет бюджетных средств полностью профинансированы запланированные мероприятия, реализована программа строительства и реконструкции объектов культурного назначения. Выполнение государственного задания на управление по основным отраслевым индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности деятельности по Министерству культуры отражены на экране. Расходы бюджета по разделу здравоохранения, включая средства медицинского страхования, составили 150 миллиардов рублей. В том числе за счет средств бюджета республики 69 миллиардов рублей, за счет федерального бюджета 7,8 миллиардов рублей. За счет общего объема средств было обеспечено содержание медицинских учреждений, проведены централизованные мероприятия в области здравоохранения, реализован ряд федеральных и республиканских социально значимых программ. В 2025 году выполнена работа по строительству, реконструкции, капитальному ремонту учреждений здравоохранения на общую сумму 14 миллиардов рублей. Показателями качества работы отрасли являются представленные индикаторы, установленные государственным заданием на управление. На финансирование мероприятий раздела «Социальная политика» из бюджета Республики Татарстан направлено 74 миллиарда рублей, включая расходы на содержание учреждений социального обеспечения, что позволило обеспечить выполнение обязательств республики по адресной социальной поддержке населения. Федеральные средства по данному разделу составили 4,9 миллиарда рублей. По итогам работы за прошлый год Министерством труда, занятости и социальной защиты индикаторы выполнены. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 16 миллиардов рублей. За счет выделенных средств обеспечено проведение всех запланированных спортивных мероприятий, профинансированы текущие расходы учреждений, осуществлены расходы по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта. По разделу «Средства массовой информации» расход бюджета составил 2,1 миллиарда рублей, включая расходы на телерадиовещание, периодическую печать и издательство. Общий объем межбюджетных трансфертов, выделенных местным бюджетом в течение 2025 года, составили 92 миллиарда рублей. Эти средства в основном носили целевой характер и использованы по назначению. Расходы бюджета по разделу обслуживания государственного долга за 2025 год составили 727 миллионов рублей. Это расходы на обслуживание бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета. Что касается государственного долга, то его объем по итогам 2025 года составил 98 миллиардов рублей. Структура и динамика долга также представлены на слайде. Уважаемые депутаты Государственного совета, учитывая объективные характеристики исполнения бюджета, прошу вас рассмотреть и утвердить отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2025 год. По доходам в сумме 605 миллиардов 136 миллионов 567 тысяч 700 рублей. По расходам в сумме 605 миллиардов 387 миллионов 984 тысячи 200 рублей. С превышением расходов над доходами в сумме 251 миллион 416 тысяч
500.

0: рублей. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
1: Спасибо большое. К вам есть вопросы. Пожалуйста, Алексей Станиславович Сотинов.
2: Спасибо. Уважаемый Марат Джавдатович, я здесь. Спасибо вам за доклад, спасибо за внимание к вопросам здравоохранения. Медицина сейчас очень технологичная. Нагрузка большая, время от времени ломается, просто говоря, медицинское оборудование, возникает напряженность, очереди возникают. Как решались эти вопросы, какие средства направлялись в 2025 году? Ну, если можно, какие планы на текущий год? Спасибо.
0: Спасибо за вопрос, Алексей Станиславович. В 2025 году расходы на ремонт Минобороны составили 344 миллиона рублей, и в 2026 году заложено 350 миллионов. Суммы такие.
1: Спасибо. Дальше. Ренат Рафаэльевич Фазылов, пожалуйста.
3: Уважаемый Марат Джавдатович, спасибо за подробный доклад. В средствах массовой информации прозвучала информация о работе по списанию 2/3 нашей задолженности по федеральным бюджетным кредитам. О какой сумме идет речь и в какие сроки планируется списание? Спасибо вам.
0: Ренат Рафаэльевич, спасибо за вопрос. На сегодняшний день по итогам 25-го общая сумма 44,5 миллиардов рублей к списанию. За 25-й год сумма к списанию 23 миллиарда 700 миллионов рублей. На сегодняшний день работа проведена по списанию, и могу доложить, правительство Российской Федерации, данная сумма утверждена, подписана. Я думаю, в ближайшие 10 дней, 2 недели данная сумма уже будет списана. И на следующий год мы ставим задачу к списанию 20,8 миллиардов рублей. Задачи такие.
1: Спасибо. Хафиз Гаязович Миргалимов.
4: Марат Джавдатович, закрепление специалистов в районных центрах или деревнях. Нельзя ли увеличить, вот земский врач, 1 000 000 рублей, учительница или педагог, столько-то. На 1 000 000 рублей сейчас дом построят практически только фундамент. Что предпринимаете или планируется по увеличению выделяемых средств для закупки или для строительства, или для субсидий для молодых специалистов муниципальных районов, жилья, вопросы, закрепление кадров.
0: По закреплению, спасибо за вопрос. По закреплению кадров, давайте мы сегодня справку вам подготовим, информацию направим в ваш адрес.
1: Ильшат Юнусович Аминов, пожалуйста.
5: Добрый день, уважаемый Марат Джавдатович, спасибо за доклад. С бюджетом прошлого года понятно. У меня вопрос о будущем. Скажите, пожалуйста, как идет сегодня исполнение бюджета? Я слышал, что достаточно сложно.
0: Спасибо за вопрос. По исполнению бюджета могу назвать цифры по налог на прибыль, один из основных налогов на сегодняшний день. То есть если по итогам 2025 года в структуре доходов он составлял более 30%, то за 5 месяцев текущего года уже составляет 35%. То есть пока ситуация такая по исполнению.
1: Так, идем дальше. Эдуард Сулейманович Рафиев, пожалуйста.
6: Уважаемый Марат Джавдатович, спасибо за доклад. Ежегодно в наших поселениях республики проходят референдумы по вопросам самообложения. Эта практика себя очень хорошо зарекомендовала, поэтому в связи с этим вопросом скажите, пожалуйста, в прошедшем 2025 году какие средства, какой объем средств из бюджета был выделен на софинансирование расходов наших поселений по вот системе программы самообложения? Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. По 2025 году сумма на софинансирование выделено 1 225 000 000, это уже фактическая сумма. И в бюджете 2026 года на данное мероприятие сумма заложена 1 352 000 000 рублей.
1: Спасибо. Елена Ивановна Кузьмичева, пожалуйста.
7: Марат Джавдатович, спасибо большое за доклад. У вас на слайде были представлены мероприятия по организации или отдыха и оздоровления детей, также ремонтные работы, строительство лагерей. Озвучите, пожалуйста, в каком объеме были осуществлены расходы в 2025 году и сравнительная характеристика на 2026 год текущий. Спасибо.
0: Елена Ивановна, спасибо за вопрос. По 2025 году

0: То есть на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи расходы бюджета составили 2,6 миллиарда рублей. На реализацию программы по капремонту, модернизации детских оздоровительных лагерей направлено 1,3 миллиарда рублей. Что касается текущего года, в 2026, в бюджете республики на реализацию программы оздоровления заложена сумма 3 миллиарда рублей, ну и также на модернизацию и ремонт 1,3 миллиарда рублей.
1: Глушков Геннадий Николаевич, пожалуйста.
2: Уважаемый Марат Джавдатович, из отчета счетной палаты следует, что республика в 2025 году привлекла новый федеральный кредит порядка 1,5 миллиарда рублей. Скажите, пожалуйста, на какие цели и на каких условиях был привлечен данный кредит?
0: Спасибо за вопрос. Действительно, в ноябре 2025 года было заключено соглашение о предоставлении республике казначейского инфраструктурного кредита. Условия, срок до 40-го года по 3% годовых, сумма 1,5 миллиарда. Это средства, направленные на реализацию проекта развития жилого района, экорайона в Кировском районе города Казани.
1: Спасибо. Руслан Рафаэльевич Юсупов.
3: Раджадатович, у меня вопрос также связан с медициной. Скажите, пожалуйста, выделены же ли денежные средства на оснащение лабораторных оборудований? Если да, то какую сумму? Спасибо.
0: По лабораторным оборудованиям мы вам справку представим. Сходу сказать не смогу. Сегодня справку представим. Могу только обозначить, что на ремонт у нас на сегодняшний день в 2026 году выделена сумма 350 миллионов на ремонт оборудования. В 2025 году 340 миллионов было также направлено на ремонт оборудования.
1: Спасибо. Завершающий вопрос для Ленардовна Кудерметова.
4: Марат Джавдатович, вы в своих интервью говорите часто, что по доходам Республика Татарстан, по доходам бюджет занимает четвертое место регулярно. А кто перед нами? С кем мы конкурируем? Скажите, пожалуйста.
0: Да, Ленардовна, спасибо за вопрос. Да, как и в 2024 году, в 2025 году республика заняла четвертое место. Впереди у нас Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Ну, с нами за четвертое место по сопоставимым доходам такие регионы, как Краснодарский край, Свердловская область. То есть вот такая ситуация.
1: Спасибо. Марат Джавдатович, спасибо. Можете присаживаться. Следующий докладчик – Валиев Альберт Шавкатович, заместитель председателя счетной палаты Республики Татарстан. Пожалуйста.

Уважаемый Рустам Нургалеевич, уважаемый Марат Готович, уважаемые депутаты, Государственный совет направлен в соответствии со статьей 97.4 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. Счетная палата представляет итоги внешней проверки отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2025 год. В Государственный совет направлено соответствующее заключение, в котором содержится подробная информация об исполнении закона о бюджете, динамике показателей, результатах анализа сложившихся отклонений. Установленные бюджетным кодексом требования к составу, содержанию отчета и срокам его предоставления выполнены. Проверка соблюдения положения бюджетной классификации при формировании финансовых итогов 2025 года подтверждены правильность и полнота показателей, отраженных в отчете, представленном правительством. Внесенные на утверждение показатели исполнения бюджета Республики Татарстан 2025 года соответствуют данным годовой бюджетной отчетности. При исполнении бюджета отчетного года были соблюдены все установленные бюджетным законодательством ограничения. В ходе внешней проверки проведен анализ годовой отчетности всех главных администраторов бюджетных средств, в том числе в выездном формате, в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, в Государственной жилищной инспекции, в Музее-заповеднике Казанский Кремль. По отчетности Министерства финансов подтверждена достоверность и полнота показателей, в том числе по долговым обязательствам Республики и расходам на их обслуживание, поступлениям от управления остатками средств. Установленные по отчетности ряда главных распорядителей нарушения и недостатки не оказали влияния на утверждаемые сегодня показатели исполнения бюджета Республики. Бюджет 2025 года исполнен на основе единства кассы и подведомственности расходов с соблюдением требований по раздельному отражению средств, направляемых на исполнение расходных обязательств Республики Татарстан и переданных полномочий Российской Федерации, осуществляемых за счет субвенций. Отраженные в отчете об исполнении бюджета данные по доходам, расходам, размеру дефицита соответствуют консолидированным показателям годовой отчетности участников бюджетного процесса. В 2025 году из федерального бюджета поступило 95 миллиардов 776 миллионов рублей. Это на 9,7% выше показателей прошлого года. В течение года в закон о бюджете вносились три раза изменения. В целом доходы увеличены на 125 миллиардов 719 миллионов рублей, расходы на 129 миллиардов 519 миллионов рублей. В доходной части закреплялись дополнительные поступления по налоговым и неналоговым доходам на общую сумму 77 миллиардов 22 миллиона рублей, целевые средства из федерального бюджета на 27 миллиардов 910 миллионов рублей, от Фонда развития территории порядка 96 миллионов рублей. Утвержденные законом о бюджете на 2025 год прогнозные назначения по доходам исполнены на 101,2%. По налоговым доходам показатели исполнены на 102,5%. По неналоговым – на 103,4%. По безвозмездным поступлениям из федерального бюджета – 99,9%. Налоговые доходы бюджета по сравнению с 2024 годом увеличились на 12 миллиардов 246 миллионов рублей. Данные отчета по расходам также подтверждены. Их объем составил 605 миллиардов 388 миллионов рублей. По сравнению с 2024 годом расходы увеличились на 27 миллиардов 107 миллионов рублей. Законодательно утвержденный показатель по расходам исполнен на 98,4%. Остатки на общую сумму 6 миллиардов 800 миллионов рублей сложились посредством предусмотренного на капитальное вложение и закупки товаров, работ, услуг. Среди причин можно отметить перенос сроков окончания строительства по ряду объектов, завершение уже в 2026 году процедур приемки выполненных работ, оказанных услуг, а также экономия по результатам конкурсных процедур при размещении государственного заказа. Заявительный характер оказания мер государственной поддержки на социальные и иные выплаты населению оказал влияние на востребованность 1 миллиарда 640 миллионов рублей. В сравнении с 2024 годом объем неосвоенных бюджетных средств уменьшился на 14,7% и составил 9 миллиардов 759 миллионов рублей. В соответствии с установленным порядком, средства, не использованные по итогам года, перечисляются получателями на единый счет бюджета и в следующем году при подтверждении потребности могут быть представлены на те же цели. Расходы на социальное обеспечение и выплаты населению произведены в объеме 57 миллиардов 718 миллионов рублей. Уровень исполнения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств составил 90,9
0,9% или 4 миллиарда 880 миллионов рублей, что обусловлено фактической численностью обратившихся за выплатами. В отчетном периоде общий показатель программных расходов исполнен на 99% и составил 586 миллиардов 198 миллионов рублей. Профинансированы все программы, включенные в закон о бюджете. Счетной палатой проводится системная работа по участию в актуализации государственных программ, определяющих практические решения и мероприятия по достижению национальной цели развития. Процедура направления выводов счетной палаты непосредственно в правительство ориентирована на его исчерпывающее информирование о наличии оснований для корректировки проектов программ. Результаты экспертизы 34 проектов изменений государственных программ определили необходимость доработки 12 проектов на предмет сохранения согласованности документов стратегического планирования, конкретизации базовых значений и сроков достижения целевых показателей. Все внесенные предложения последовательно реализуются. Бюджетное ассигнование, предусмотренное на достижение цели национальных проектов, исполнено на 99,9%. Объем трансфертов, предоставленных бюджетом муниципальных образований, составил 92 миллиарда 235 миллионов рублей, с ростом к уровню 2024 года на 7,3%. Контроль за расходованием на муниципальном уровне субвенций, субсидий и иных трансфертов, предоставленных из бюджета республики, осуществляется счетной палатой на системной основе и является основной целью проверок в районах. Хурматлы депутатлар, бүгін қаралатырған хисап, бюджет законнары тәләпләріне һәм Россия Федерация финанс министрлығы актларына туры килә. Акчаларыны бюджет турындағы законда қаралмаған мақсатларға юнәлту, чығымларыны негізсіз қабул ету, финанслау білән тәймен ителмәген кредит бұрышлары барлыққа келу фактлары белгіленмәген. Хисап палатысы кірген кірімлерінің башқарылған чығымларының һәм дефицитінің

0: Расланырға тиешілі көлемлерінің дұрыслығын растай. Иғтибарыңыз үшін рахмет.
1: Спасибо большое, Зур Рахмат. Вопроса вам нет. Присаживайтесь, пожалуйста. Уважаемые коллеги, есть предложение до перерыва завершить рассмотрение вопроса, потом объявить перерыв. Согласны, да? Хорошо. Так, содоклад Якунин Леонид Александрович, пожалуйста, председатель комитета по бюджету и налогам и финансам. После плотного доклада счетной палаты, я думаю, у вас будет короткий.
2: Уважаемый Руслан Нургалиевич, уважаемый Марат Готович, уважаемые депутаты и приглашенные. Сегодня мы подводим финансовые итоги 2025 года. Хочу особо отметить, публичный отчет об исполнении бюджета – это не просто процедура, а это обязательство перед обществом. Прозрачность цифр укрепляет связь власти и граждан, дает каждому понимание, куда направлены ресурсы и какие результаты получены. Необходимо отметить, что прошли заключительные обороты после последних показателей, которые мы утвердили бюджета, и некоторые перераспределения по статьям. И хотел бы отметить, первое, это доходы и устойчивость в условиях вызовов. Экономика республики в прошлом году функционировала в условиях множественных вызовов. Внешние ограничения и внутренняя трансформация потребовали гибкости. Решения, принятые на федеральном и региональном уровнях, и сочетание со слаженной работой исполнительных органов обеспечили стабильное исполнение бюджетных обязательств. Ну, как уже было сказано, доходы составили 605,1 миллиарда. Основные бюджетные источники – это налог на прибыль НДФЛ. Налог на НДФЛ превысил на 5,5 миллиардов налог на прибыль. Значит, важно, что при выполнении, перевыполнении плана по НДФЛ обусловлено это устойчивым ростом заработной платы. Системный контроль и регулярный мониторинг – межведомственные взаимодействия позволили обеспечить поступление практически по всем видам налогов в запланированном объеме или выше. Второе – это расходы, приоритеты, которые мы намечали в начале года, когда утверждали бюджет, сохранены. Расходы бюджета за 2025 год составили 605,4, как было сказано, миллиарда рублей. Исполнение сложилось с минимальным превышением расходов над доходами на уровне статистической погрешности, что свидетельствует о высокой точности бюджетного планирования. Средства традиционно направлялись на социальную сферу развития инфраструктуры. Цифры назывались, повторять не буду. Значит, в рамках национальных проектов из казны республики выделено 46,5 миллиарда рублей, из которых 26,4 – это федеральные средства. Отмечу, что все плановые расходы исполнены. Третье – это высокая эффективность госпрограмм. В 2025 году продолжена реализация государственных программ, охватывающих все сферы жизни республики. Особый акцент сделан на социальной поддержке граждан. На эти цели направлено более 73 миллиардов рублей. Поддержку получили семьи с детьми, малообеспеченные граждане, инвалиды, ветераны и другие категории. В числе приоритетных расходов обеспечение жильем детей-сирот, долговременный уход за пожилыми гражданами, поддержка участников специальной военной операции и их семей. Четвертое – это инфраструктурные инвестиции. Республика продолжила активное развитие инфраструктуры. На дорожное хозяйство направлено 98,1 миллиарда рублей, в том числе на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. Отдельным направлением стало строительство метрополитена в Казани. На эти цели выделено 10,7 миллиарда. Масштабная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 12,6 миллиарда. На благоустройство дворовых территорий направлено 10 миллиардов рублей, что находило и находит положительный отдых населения. Рассмотрение бюджета в течение года проходило публично, с участием общественности и средств массовой информации. Убежден, что такая практика должна оставаться неотъемлемой частью работы органов власти. Ну, счетная палата доложила, она подтвердила использование достоверно всех показателей. Уважаемые депутаты, условия сохранения внешних вызовов и внутренних преобразований правительству удалось сохранить.

0: устойчивость финансовой системы, обеспечить финансирование приоритетных и текущих задач, а также сформировать запас прочности для дальнейшей работы. Надо сказать спасибо и бизнесу за возможность исполнять свои обязательства перед бюджетом. За 25-й год они его исполнили достойно. Однако расслабляться, коллеги, нельзя. Экономическая ситуация по-прежнему сложная. Бюджет исполняется в напряженном режиме. Потребуется жесткая дисциплина в расходовании средств. Сейчас важно сконцентрироваться на приоритетных направлениях, исключить необоснованные затраты, активизировать работу по сбору доходов и быть готовыми к быстрой перестройки при изменении внешней конъюнктуры. С учетом изложенного, Комитет по бюджету рекомендует принять закон об исполнении бюджета за 2025 год с теми цифрами, которых назвал министр финансов. Повторять их не буду. Значит, комитет это поддержал, принять в первом и третьем чтении. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Вопросов к вам нет. Леонид Александрович, прошу присаживаться. Записавшихся коллеги для выступления также нет. Комитет предлагает провести голосование сразу в первом и третьем чтении, не переходя на второе. Прошу проголосовать за данный законопроект. Закон принят. Объявление перед перерывом. Уважаемые депутаты, сегодня в парламенте организована подписка на газеты и журналы на второе полугодие текущего года, которые в фойе первого этажа Госсовета проводят сотрудники почты и представители республиканских изданий Татмедиа, в том числе газеты «Республик Татарстан», «Батанан Татарстан», «Казанские ведомости». Прошу депутатов подписывать своих избирателей, ветеранов, инвалидов. Также по инициативе депутата Государственного совета Тимура Ринатовича Камаладдинов в фойе малого зала размещена выставка фотографий «Тыл и фронт. Общая победа». Авторы фотографии – наш депутат Тимур Камаладдинов и Максим Переходько, который трудится в Лисичанской команде заместителя премьер-министра республики Ринат Наилевича Садыкова. Сегодня присутствует на заседании фотоработы, посвященной вкладу Республики Татарстан на восстановление подшефных городов Луганской Народной Республики. Также в фойе малого зала открыта выставка работ учащихся художественных школ города Набережных. Объявляется перерыв на 30 минут.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары, сіз Бұлғар радиосы ұйымшылығында 7-ші шақырылыш Дәулет Советінің 21-ші отырысын тұрдан-тұры трансляцияда тыңдайсыз. Әлігі тәнәфіс соңырақ дәвам етербіз.

0: вопрос номер 5 повестки дня о проекте закона Республики Татарстан об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 2025 год. Первое чтение. Докладчик Мифтахова Алсу Мансуровна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. Пожалуйста.
1: Хурматли Марат Готовович, хурматли депутатлар, хам утрыштак катнашучылар. Татарстан Республикасы рейсы тарафынан, Татарстан Республикасы бюджет кодексы негизинде, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карауына 2025 елғы Татарстан Республикасы территориаль мәжбүри медицина имени этого фонда бюджеты үтәлеше турында Татарстан Республикасы законы проекты кертелде. Исполнение бюджета фонда обязательного медицинского страхования по доходам составило 93,2 миллиарда рублей. Основные источники доходной части бюджета фонда – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средства бюджета Республики Татарстан. Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

составили 80,9 миллиардов рублей. В том числе субвенция на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования 80,9 миллиардов. Межбюджетные трансферты на софинансирование расходов по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала 203,6 миллионов рублей. Межбюджетные трансферты за выявление онкологических заболеваний в период проведения диспансеризации 3 миллиона рублей. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан составили 11,4 миллиардов. Межбюджетные трансферты из бюджета республики были уменьшены по году на 305 миллионов рублей. 524 миллиона были переданы в бюджет Республики Татарстан, из них 496 миллионов рублей через смету Министерства здравоохранения Республики

40,5 миллионов рублей и на финансовое обеспечение санитарной авиации дополнительно 74 миллиона. От территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями республики, жителям других субъектов, в бюджет фонда поступили 1,1 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 170,3 миллионов. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, произведен в объеме 346 миллионов рублей. Также в доход фонда поступили средства на завершение расчетов за оказанную в 2024 году медицинскую помощь в объеме 1,4 миллиарда рублей. Из них 1,3 миллиарда – это субвенция федерального фонда. Средства в полном объеме были направлены на оплату медицинской помощи. Расходы бюджета фонда составили 92,6 миллиардов. Осуществлялись расходы в соответствии с целями национальных проектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии и сбережение здоровья». В целом, на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан направлены 89,7 миллиардов рублей. Финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования составило 77,7 миллиардов. В течение года в медицинские организации Республики по средствам обязательного медицинского страхования обратились свыше 3 миллионов рублей. Из них 88 тысяч человек – это жители других субъектов Российской Федерации. Профилактическая медицина является важнейшей частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2025 году расходы обязательного медицинского страхования на профилактические мероприятия, включая диспансеризацию взрослого населения и профилактические осмотры несовершеннолетних, а также диспансерное наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями составили почти 9 миллиардов рублей. По данным счетов, представленных медицинскими организациями, почти 1,5 миллиона взрослых прошли диспансеризацию, и 637 тысяч детей охвачены профилактическими медицинскими осмотрами. Расходы обязательного медицинского страхования на выявление и лечение онкологических заболеваний составили 7,3 миллиардов рублей, в том числе на химиотерапию почти 4 миллиарда. Наблюдается ежегодный рост не только финансирования онкологической помощи, но и значительный рост количества пациентов, получающих химиотерапию. Стоит отметить, что и доля случаев лечения с применением дорогостоящих лекарственных средств выросла с 46% в 2024 году до 54% в 2025 году. Экстракорпоральное оплодотворение является частью национального проекта «Семья». Суммарно за счет двух источников расходы в 2025 году составили 309 миллионов рублей. Прошли экстракорпоральное оплодотворение свыше 2000 женщин. Всего родилось 503 ребенка, в том числе после процедур, проведенных в период с января по декабрь 2024 года. Результативность экстракорпорального оплодотворения в республике сегодня составляет 34%. Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи составило 7,7 миллиардов рублей, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования 4,3 миллиарда и за счет средств бюджета Республики Татарстан 3,4 миллиардов рублей. Львиная доля расходов, практически 50% средств, направляемых на высокотехнологичную медицинскую помощь, из года в год приходится на сердечно-сосудистую хирургию, поскольку болезни системы кровообращения сегодня занимают лидирующую позицию в структуре заболеваемости населения. На оплату медицинской помощи, оказанной жителям других субъектов Российской Федерации, в медицинские организации республики направлены 1,1 миллиарда рублей. Медицинская помощь жителям других субъектов Российской Федерации оказывалась в 175 медицинских организациях республики. При этом почти 50% расходов приходится на 6 республиканских медицинских организаций. Их вы можете видеть на слайде.
Наиболее часто жители других субъектов Российской Федерации обращались в медицинские организации Республики Татарстан по поводу заболеваний системы кровообращения, травм, болезней органов пищеварения.

0: и органов дыхания. Вместе с тем, в территориальные фонды других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную жителям республики, направлено 1,9 миллиардов рублей. Наибольший удельный вес расходов приходится на Москву, Удмуртию и Башкирию. Расходы на виды помощи, не входящие в базовую программу обязательного медицинского страхования и отдельные целевые программы, составили 1,2 миллиардов рублей. Из них 6,6 миллиардов направлены на финансовое обеспечение лечения социально значимых заболеваний по профилям психиатрии, фтизиатрии, наркологии и ВИЧ. На паллиативную помощь направлено 538,6 миллионов рублей. Потребность паллиативной помощи в республике растет, о чем свидетельствует и рост расходов. По сравнению с 2024 годом расходы выросли на 21% или почти на 93 миллиона рублей. Софинансируемые расходы на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи за 2025 год составили 99 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 17,5 миллионов. На стимулирующие выплаты водителям скорой и паллиативной медицинской помощи направлено 225 миллионов рублей и выплаты работникам фтизиатрической службы 103 миллиона рублей. В рамках адресной социальной поддержки населения более 8 тысяч человек получили услуги зубопротезирования и слухопротезирования. Общие расходы составили 150,5 миллионов рублей. В медицинские организации на софинансирование расходов по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала при плане 140 1 миллион рублей, направлены почти 204 миллиона. Учитывая сложившуюся фактическую потребность, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования изыскал возможность и выделил дополнительно почти 63 миллиона рублей. На выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации по заявкам медицинских организаций всего направлено 603 тысячи рублей. Выплаты проведены по 359 случаям. Бюджет фонда также был сформирован, в бюджете фонда сформирован нормированный страховой запас на финансирование расходов по повышению квалификации медицинских работников, приобретению и ремонту медицинского оборудования на общую сумму 136 миллионов рублей. Фактический расход составил 33 миллиона, на что были направлены средства, вы можете видеть на слайде. В целом бюджет фонда исполнен с профицитом в размере 621,6 миллионов рублей. Профицит сформирован за счет дополнительных поступлений в течение всего 2025 года. Закон проектын хуплауыгызны утынам. Давамым докладым тамам. Ихтибарыгыз үчүн рахмат. Благодарю за внимание. Доклад окончен.
1: Рахмат. Так, к вам есть вопрос. Азат Киямович, пожалуйста.
2: Азат Киямович, вопрос такой. Касается наших ребят, которые вернулись с СВО. Есть какая-то отдельная программа в фонде? И как они распределяются между госпиталями Министерства обороны и Минздравом Татарстана и России?
0: У нас финансирование медицинской помощи осуществляется за счет средств фонда обязательного медицинского страхования ветеранам боевых действий. Здесь отдельной программы как таковой нет. Ребятам, которые являются мобилизованными, все-таки медицинская помощь на сегодняшний день оплачивается за счет средств Минобороны. И эти средства идут непосредственно через Минздрав Республики Татарстан.
1: Спасибо. Игорь Измайлович, пожалуйста.
3: Алсумансу, добрый день.
0: Добрый день.
3: Вы назвали три направления субъектов Российской Федерации. Куда мы направляем наших людей? Это Москва, Удмуртия и Башкирия. Хотелось бы понять, чего нам самим не хватает, то есть в чем необходимость профиля лечения. Спасибо.
0: Но на слайде, если не ошибаюсь, были отражены направления основные. В Москву и в Башкирию, да, у нас люди уезжают для лечения онкологических заболеваний. Если говорить об Удмуртии, то здесь, конечно, совершенно разные профили превалируют, болезни глаз. И есть у нас и лечение эпилепсии.

Совет Республики Татарстан проект закона Республики Татарстан об упразднении железнодорожного разъезда Сарай-Чекурша Арского района Республики Татарстан и внесении изменений в закон Республики Татарстан об установлении границ территории и статусе муниципального образования Арский муниципальный район и муниципальных образований в его составе. Данным законопроектом предусматривается упразднение населенного пункта железнодорожный разъезд Сарай-Чекурша Арского района. На месте населенного пункта, согласно кадастровым картам, находится железная дорога. Земля относится к категории земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Земли населенного пункта на данной территории отсутствует. На месте населенного пункта наличие построек.

0: водоотведение, газоснабжение. Имеется дорога до населенного пункта Нижняя Корса, отнесенная к категории дорог местного значения среднекорсинского сельского поселения. Социальные объекты, объекты культурного наследия на данной территории также отсутствуют. По информации отдела МВД России по Арскому району, зарегистрированных жителей в населенном пункте не имеется. Учитывая вышеизложенные, железнодорожный разъезд Сарайчик-Курча утратил признаки населенного пункта, фактически не функционирует и не имеет перспектив дальнейшего развития. Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета Республики Татарстан. Необходимые согласования заинтересованных служб имеются. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать данный законопроект.
1: Уважаемые коллеги, какие вопросы докладчику? Вопросов нет. Присаживайтесь, пожалуйста. Содоклад Гельманов Камиль Камалович, заместитель председателя, как интересно. Председатель комиссии, пожалуйста.
2: Хурматли Марат Гатулла, хурматли Дәүләт Советы депутатлары. Сезнең итибарыгызга тәкъдим ителгән закон проекты комитет утырышында каралды. Искәрмәләр кермәде. Закон проектын Дәүләт Советы хакук идарәсенең бәйләмәсе уңай. Лингвистик экспертиза нәтиҗәләре шулай уңай. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы регламентының 96-нчы статьясындагы 6-нчы өлеше нигезендә депутатларга әлеге закон проектын хупларга һәм аны беренче һәм өченче утырышларда кабул итүне тәкъдим итәм.
1: Так, есть ли вопросы содокладчику, коллеги? Нет вопросов, да? Присаживайтесь, пожалуйста. Желающих выступить тоже нет. Комитет предлагает провести голосование сразу в первом и третьем чтении, не переходя ко второму чтению. И поэтому ставлю на голосование принятие законопроекта в первом чтении. В целом прошу проголосовать. Решение принято. Вопрос номер 7 повестки дня о проекте закона Республики Татарстан о внесении изменений в отдельный законодательный акт Республики Татарстан. Первое чтение. Докладчик Хабибуллин Альберт Галимзянович, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Пожалуйста.
3: Хурматлы Марат Гутович, уважаемые депутаты, приглашенные. Предлагаемый вашему вниманию проект закона Республики Татарстан подготовлен в связи с принятием федерального закона от 2 мая текущего года о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Целью законопроекта является приведение Избирательного кодекса Республики Татарстан, законов о референдуме Республики Татарстан и о местном референдуме в соответствии с указанным федеральным законом. Законопроектом вносятся изменения, в соответствии с которыми исключается обязанность главы местной администрации муниципального района, городского округа по формированию и уточнению сведений об избирателях, участниках референдума. Данные сведения будут формироваться с использованием государственной системы регистрации избирателей, участников референдума, централизованного информационного ресурса, содержащего сведения об избирателях, участниках референдума, который уточняется в режиме реального времени. Проектом закона устанавливается, что при проведении выборов политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, сможет самостоятельно определять, публиковать свою программу, предвыборную программу, не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании или размещать ее на своем сайте, ином сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Закрепляется возможность составления протоколов об итогах голосования и сводных таблиц в электронном виде с обязательной выдачей копии такого протокола на бумажном носителе. Решение о составлении итоговых документов в электронном виде будет принимать организующие выборы или референдум избирательная комиссия в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. При этом процедура оформления протоколов об итогах голосования и сводных таблиц на бумажных носителях сохраняется. Вместо нормы о публикации финансовых отчетов кандидатов

0: избирательных объединений, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в периодических печатных изданиях, закрепляется их обязательное размещение на сайтах избирательных комиссий в сети интернет. Кроме того, проектом закона предлагается установить порядок использования в агитационных материалах при проведении выборов изображений физического лица и воспроизведения его голоса. Проект закона Республики Татарстан предварительно рассмотрен на заседании Комитета по государствостроительству и местному самоуправлению и поддержан. Законопроект прошел все необходимые согласительные процедуры, замечаний не поступило, имеется положительное заключение правового управления аппарата Государственного совета Республики Татарстан. В соответствии с регламентом нашей работы, частью 6 статьи 96 регламента Государственного совета, предлагаем поддержать данный проект закона и принять его в первом и третьем чтениях. Спасибо за внимание.
1: Докладчика вопросов нет. Альберт Валентинович, присаживайтесь, пожалуйста. Желающих выступить также нет. Комитет предлагает провести голосование сразу в первом и третьем чтении, не переходя ко второму. Ставлю на голосование принятие законопроекта в первом чтении в целом. Прошу проголосовать. Решение принято. О проекте закона Республики Татарстан о внесении изменений в статью 9 закона Республики Татарстан о развитии малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. Первое чтение. Докладчик Нигматуллин Руслан Рависович, член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Пожалуйста.
2: Уважаемый Марат Готович, уважаемый президиум, депутаты и приглашенные. Вашему вниманию представлен проект закона Республики Татарстан, направленный на поддержку производителей сахаросодержащих напитков. Законопроектом предусматривается возможность предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся производителями или продавцами лимонадов, напитков, которые изготовлены на основе питьевой или минеральной воды с добавлением сахара, меда или сахарного сиропа. На производителей и продавцов энергетических напитков предлагаемая мера поддержки не распространяется. Ранее, вплоть до 2023 года, такие предприятия пользовались мерами финансовой поддержки на общих основаниях. Однако, внесенные в 2022 году в налоговый кодекс изменения, приравнявшие сахаросодержащие напитки к подакцизным товарам, автоматически привели к исключению их из числа получателей государственной финансовой поддержки. Принятые в апреле текущего года поправки в статью 14 Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации создали правовую основу на устранение данной коллизии. Представленный законопроект полностью соответствует указанным поправкам, направленным на обеспечение равенства прав субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении мер государственной поддержки. Законопроект прошел все необходимые процедуры согласования, комитетом поддержан и рекомендуется к принятию в первом чтении и в целом. Прошу решение комитета поддержать. Ильтибар Агасашин Рахмет.
1: Спасибо. Есть вопрос к вам. Хамаев Азат Киямович, пожалуйста.
3: Руслан Раисович, вопрос такой. Сегодня все эти продукты выпускаются по техническим условиям и по ГОСТу. Значит, как они будут подразделяться? Потому что есть технический регламент пищевым продуктам. Можете ответить на этот вопрос? И какие будут субсидировать этот, иметь льготы, и какие нет? Спасибо.
2: В законопроекте есть описание, непосредственно кто относится к малому, среднему предпринимательству, кто производит и продает. Мы приводим в соответствие законопроект наш республиканский. Ну, на этот вопрос конкретно вам не отвечу.
1: Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, желающие выступить есть, коллеги?
4: Нет.
1: Комитет предлагает провести голосование сразу в первом и третьем чтении, не переходя ко второму чтению. И ставлю на голосование принятие законопроекта в первом чтении и в целом. Прошу проголосовать. Решение принято. О проекте закона Республики Татарстан о внесении изменений в статью 12 закона Республики Татарстан об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Республики Татарстан. Первое чтение. Докладчик Бикеев Игорь Измайлович, пожалуйста, член Комитета по законности и правопорядку.
5: Уважаемый Марат Гоч, уважаемый президиум, уважаемые депутаты и приглашенные, вашему вниманию представляется проект закона о внесении изменений в статью 12 закона Республики Татарстан об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Республики Татарстан. Он вызван к жизни изменениями в федеральном законодательстве. В силу известных причин на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей увеличилась численность граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших место постоянного жительства и пребывающих на территорию Российской Федерации или эвакуированных на территорию другого субъекта Российской Федерации. Большая их часть, естественно, нуждается в бесплатной юридической помощи по вопросам различного характера. Однако до недавнего времени они не имели права на ее получение. Указанная потребность была выявлена мной и в ходе депутатской деятельности при приеме граждан в закрепленном городском округе Набережные Челны. Выехавшая из Луганской Народной Республики женщина обратилась с просьбой о консультации по юридическим вопросам, которые ей было оказано мной и моим помощником. Федеральным законом от 23 марта 2026 года номер 64 о внесении изменений в статью 20 Федерального закона о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации право на нее предоставлено лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами, беженцами, признанным вынужденными переселенцами, беженцами, либо получившим временное убежище, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки, признанием их вынужденными переселенцами, беженцами, предоставлением временного убежища или приемом гражданства Российской Федерации. Указанные изменения должны быть отражены в законодательстве Республики Татарстан, чтобы дать необходимые правовые основы для работы участников системы оказания бесплатной юридической помощи в Республике Татарстан. В связи с изложенным, статья 12 категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи и случаи оказания такой помощи закон Республики Татарстан от 2 ноября 2012 года нуждается в соответствующей корректировке. Принятие закона не потребует внесения изменений в закон Республики Татарстан, признания утратившими силу постановления, изменений или принятия иных законов Республики Татарстан, а также выделения дополнительных бюджетных средств. Законопроект рассмотрен на заседании Комитета по законности и правопорядку и экспертного совета при нем 2 июня 2026 года. Предлагается принять его в первом и третьем чтениях без перехода ко второму чтению. На законопроект получены необходимые заключения, все они положительные. С профильным министерством юстиции тоже все вопросы отработаны. Заключение правового управления аппарата Государственного совета Республики Татарстан носит положительный характер. Законопроект прошел лингвистическую экспертизу, соответствует предъявляемым требованиям. Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать решение комитета. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Вопросов докладчику нет. Ирина Владимирович, прошу присаживаться. Спасибо вам большое. Желающих выступить, коллеги, тоже нет. Комитет предлагает провести голосование сразу в первом и третьем чтении, не переходя ко второму. И ставлю на голосование принятие законопроекта в первом чтении. И в целом прошу проголосовать. Принято. Следующий докладчик Фазылов Ринат Рафаилович по проекту закона Республики Татарстан о внесении изменений в статьи 14 и 19 закона Республики Татарстан о пожарной безопасности. Первое чтение, пожалуйста.
6: Добрый день, уважаемый Марат Годович, уважаемый президиум, уважаемые депутаты и приглашенные. Вашему вниманию представлен проект закона Республики Татарстан о внесении изменений в статьи 14 и 19 закона Республики Татарстан о пожарной

0: мая 1993 года о пожарной безопасности в соответствии с федеральным законодательством. Федеральный закон от 25 апреля 2026 года о внесении изменений в Федеральный закон о пожарной безопасности совершенствует правовое регулирование в области пожарной безопасности. В настоящее время сложилась практика, когда имеет место субъективная оценка характера нарушений требований пожарной безопасности при согласовании в органах прокуратуры внеплановых контрольных мероприятий, а также при рассмотрении должностными лицами пожарного надзора и судьями результатов проведенных контрольных мероприятий в рамках осуществления производства по делам об административных правонарушениях. Учитывая отсутствие юридически закрепленного понятийного аппарата, а также различия в подходах к определению нарушений обязательных требований, создающих угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу иным охраняемым законом ценностям, в федеральном законодательстве закреплены следующие понятия в области пожарной безопасности. Охраняемые законом ценности, угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям, угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан и непосредственная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан. В связи с изложенным статья 14 «Ведомственная пожарная охрана» и статья 19 «Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ» Закона Республики Татарстан о пожарной безопасности нуждается в соответствующей корректировке. Законопроект состоит из двух статей. В статье 1 проекта закона предусматривается внесение изменений в статьи 14 и 19. В статье 2 устанавливается порядок вступления в силу со дня официального опубликования. Законопроект рассмотрен на заседании Комитета и экспертного совета при Комитете по законности и правопорядку. Предлагается принять его в первом и третьем чтении, не переходя ко второму чтению. На законопроект получены необходимые заключения, все они положительные. Заключение правового управления аппарата Государственного совета носит также положительный характер. Кроме того, законопроект прошел лингвистическую экспертизу и соответствует всем предъявляемым требованиям. Уважаемые коллеги, прошу поддержать решение комитета. Доклад окончен.
1: Спасибо. Вопросов докладчику нет. Прошу присаживаться. Желающих выступить тоже нет. Комитет предлагает провести голосование сразу в первом и третьем чтении, не переходя ко второму. И ставлю на голосование принятие законопроекта в первом чтении в целом. Прошу проголосовать. Следующий докладчик Чубаров Александр Анатольевич, председатель Комитета по законности и правопорядку, о проекте закона Республики Татарстан о внесении изменений в статью 1 закона Республики Татарстан о представителях общественности квалификационной коллегии судей Республики Татарстан. Первое чтение, пожалуйста.
2: Уважаемый Марат Годыч, уважаемые депутаты и приглашенные, представленный вашему вниманию проект закона Республики Татарстан о внесении изменений в статью 1 закона Республики Татарстан о представителях общественных в квалификационной коллегии судей Республики Татарстан разработан в целях развития нормативно-правовой базы Республики Татарстан в соответствии с изменениями, внесенными федеральным законодательством. Согласно внесенным федеральным законом от 2 мая 2026 года номер 122 ФЗ изменениям, о внесении изменений в статью 6 и 13 федерального закона об органах судейского сообщества в Российской Федерации, увеличены сроки, на которые избираются некоторые органы судебного сообщества с 4 до 6 лет. В связи с этим часть 2 статьи 1 закона Республики Татарстан номер 14 ЗРТ о представителях общественных в квалификационной коллегии судей Республики Татарстан законопроектом вносятся соответствующие изменения. Кроме того, на основании части 2 статьи 2 федерального закона от 2 мая 2026 года в законопроекте установлено, что полномочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Татарстан, срок которых на день вынесения закона не истек, автоматически продлевается на 2 года. Законопроект состоит из двух статей. Статьей 2 законопроекта предусматривает вступление закона со дня его официального опубликования. Все заключения, полученные на данный законопроект, носят положительный характер, в том числе проведена

0: лингвистической экспертизы, которая также носит положительный характер. Комитет на своем заседании одобрил законопроект и рекомендует Государственному совету принять данный проект закона в первом и третьем чтении, не переходя ко второму. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Вопросов докладчику нет. Александр Анатольевич, прошу присаживаться. Есть ли желающие выступить? Таковых тоже нет. Комитет предлагает провести голосование сразу в первом и третьем чтении, не переходя ко второму чтению. И ставлю на голосование принятие законопроекта в первом чтении в целом. Прошу проголосовать. Решение принято. Вопрос номер 12 повестка дня о проекте закона Республики Татарстан о регулировании Республики Татарстан отдельных вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества. Первое чтение. Докладчик Созинов Алексей Станиславович, председатель комитета по социальной политике. Пожалуйста.
2: Хурматли Марат Готович, уважаемые депутаты, приглашенные, вашему вниманию представляется проект закона Республики Татарстан о регулировании в Республике Татарстан отдельных вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества. Проект разработан в целях сохранения памяти о погибших при защите Отечества, их подвигах, воспитания уважения к отечественной истории в соответствии с положениями федерального законодательства. Федеральное законодательство сформировалось в 90-х годах прошлого века. Законопроектом устанавливается форма увековечения памяти погибших при защите Отечества, полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления в данной сфере. Действие закона предлагается распространить в том числе и на увековечение памяти погибших и умерших вследствие ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Отдельной статьей предлагается урегулировать вопросы утверждения порядка ведения и хранение книги памяти Республики Татарстан. Важная роль отводится вопросам просвещения в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества в целях воспитания у молодежи уважения к истории народа и гордости за страну и Республику Татарстан, вопросам сохранения исторической преемственности поколений, пропаганды подвигов, героизма и мужества погибших защитников Отечества. Финансирование реализации проекта закона будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах бюджетной системы Республики Татарстан. Законопроект прошел процедуру межведомственного согласования, получено положительные заключения Кабинета министров, паровых служб РАИС Республики Татарстан, Государственного совета, прокуратуры, Министерства финансов, Министерства культуры. Учтены предложения Департамента РАИС Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Комитет рассмотрел на своем заседании законопроект и рекомендует

0: Спасибо. Вопроса докладчику нет. Прошу присаживаться.
1: Спасибо.
0: Выступающих, желающих выступить нет. Комитет предлагает провести голосование сразу в первом и третьем чтении, не переходя ко второму. И ставлю на голосование принятие законопроекта в первом чтении в целом. Прошу проголосовать. Решение принято. Следующий вопрос повестка дня – это о назначении до должности аудиторов Счетной палаты Республики Татарстан. Уважаемые депутаты, в соответствии со статьей 7 Закона Республики Татарстан о Счетной палате Республики Татарстан, предложения о кандидатурах на должности аудиторов Счетной палаты Республики Татарстан внесены в Государственный совет Республики председателем Счетной палаты Алексеем Ивановичем Демидовым. Указанные кандидатуры рассмотрены на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам. Об итогах рассмотрения кандидатур прошу доложить председателя Комитета по бюджету и налогам и финансам Леонида Александровича Якунина. Пожалуйста. Да, выходите, пожалуйста.
2: Уважаемый Марат Гольдович, депутаты, приглашенные. Марат Гольдович уже объявил, что внесены кандидатуры в соответствии с законом Республики Татарстан, предложены следующие кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты. Мубараков Ильнур Айдарович. Второе. Якупов Александр Абузарович. Оба кандидата соответствуют квалификационным требованиям по уровню образования, опыту работы и профессиональным навыкам, необходимым для назначения должности аудитора органа внешнего государства финансового контроля республики. Установлены законом основания, включающие назначение и исключающие назначение и находящиеся на нахождение на должности отсутствуют. В общем, стажа трудовой деятельности Ильнура Айдаровича Мубаракова 22 года, работа в сфере внешнего государственного финансового контроля на должности аудитора Счетной палаты. В трудовой деятельности Якупова Александра Абузаровича более 20 лет работы в Счетной палате Республики Татарстан, непосредственно связанная с реализацией контрольных полномочий, из которых 6 лет на должности аудитора. Такой значительный профессиональный опыт определяет наличие кандидатов, развитых компетенций и обширных знаний в сфере управления государственными и муниципальными финансами, имуществом, востребованным в организации и осуществлении контрольной деятельности. Представленные кандидатуры рассмотрены на заседании комитета, одобрены членами комитета и вносятся на рассмотрение Государственного совета. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать Мубаракова Ильнура Айдаровича и Якупова Александра Абузаровича на должности аудитора Счетной палаты. Благодарю за внимание.
0: Спасибо. Есть ли вопросы докладчику, уважаемые депутаты? Нет вопросов. Присаживайтесь, пожалуйста. Есть ли вопросы Мубаракову Ильнуру Айдаровичу? Нет. Если нет вопросов, прошу проголосовать за кандидатуру за избрание аудитором. Решение принято. Есть ли вопросы Якупову Александру Абузаровичу? Тоже нет. Тогда ставлю на голосование кандидатуру его на избрание аудитором Счетной палаты Республики Татарстан. Прошу проголосовать. Решение принято. Поздравляем Ильнура Айдаровича Мубаракова и Александра Абузаровича Якупова с назначением на должности аудитора Счетной палаты Республики Татарстан. Желаем плодотворной вам работы. Спасибо. Следующий вопрос повестка дня о внесении изменений в устав государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан редакции газеты «Ватаном Татарстан», о внесении изменений в устав государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан редакции газеты «Республика Татарстан». Докладчик Салим Гараев Айдар Саидгараевич, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Пожалуйста.
3: Хурматли Марат Гатуфулы, хурматли халык депутатлары, Республика Татарстан һәм «Ватаным Татарстан» газеталары халык өчен абруйлы мәгълүмәт чыганагы булып тора. Уңышлы эшчәнлеге, социаль әһәмияткә ия мәгълүматны сыйфатлы һәм вакытында яктырту өчен

0: Мухим. Шунусыда хаметті бұл газеталар республиканың норматив хоккой актларын рәсми бастыралар. Уставны канун тәләпләренә туры китерү газеталарның уңышлы эшчәнлегенә мөһим роль уйный. Ләкин Республика Татарстан һәм Атанып Татарстан редакцияларының гамәлгә уставлары әлеге тәләпләргә туры килми. Так, редакция газет Республика Татарстан и Атанып Татарстан организованы в качестве бюджетных учреждений. Согласно федеральному закону от 12 января 1996 года о некоммерческих организациях, у бюджетного учреждения может быть только один учредитель. И это исключительно исполнительный орган власти. В действующих уставах данное правило фактически не соблюдается, так как указанное действие осуществляет два органа – Государственный совет и Кабинет министров Республики Татарстан, что противоречит смыслу федерального закона. Принятие устав новой редакции призвано устранить указанные соответствия действующему законодательству. В то же время в государственном бюджетном учреждении редакция газеты Республики Татарстан и редакция газеты «Ватаном Татарстан» являются редакциями газет, и на них распространяется закон о средствах массовой информации. Указанный закон допускает, чтобы у газеты было два и более учредителей любой организационной правовой формы. Также, в соответствии с данным законом, допускается совмещение в одном уставе устава юридического лица и редакции средств массовой информации, но при условии, что устав редакции соответствует законодательству о предприятиях. Учитывая указанное положение закона о средствах массовой информации, сложившуюся практику работы Государственного совета и Кабинета министров Республики Татарстан по функционированию газет, новая редакция устава газет оставляет в составе учредителя газеты Государственного совета Республики Татарстан наряду с Кабинетом министров, но исключает его из состава учредителя бюджетного учреждения. Принятие новых уставов приведет к тому, что вопросы финансирования, вопросы организации деятельности бюджетных учреждений лягут исключительно на Кабинет министров, а вопросы выпуска газет, тематика, специализации газеты, объем и тираж останутся в совместном ведении Государственного совета и Кабинета министров Республики Татарстан. Проекты уставов рассмотрены правом управления аппарата Государственного совета, ЦСРТ, Министерством юстиции, Министерством земельного и имущественных отношений, Кабинет министров Республики Татарстан. Хурматлы депутатлар, ихтибарыгыз үчүн рахмат. Хам ватаным Татарстан Республики Татарстан газетлеринин жаңыртылган уставын раслау турунда карарлар кабыл этүүңүздү сурайм.
1: Рахмат. Есть ли вопросы докладчика, уважаемые коллеги? Нет вопросов. Присаживайтесь, пожалуйста. Содоклад Зарипова Айрата Ринатовича, председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Пожалуйста.
2: Уважаемый Марат Гутович, уважаемые коллеги, внесенный советом учредителей газет «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан» проект уставов редакции газет рассмотрен и одобрен депутатами заседания нашего комитета. Уставы необходимо актуализировать в связи с учетом требований законодательства. Вносимые изменения проработаем вместе с учредителем наших официальных газет, и аналогичные изменения будут внесены в документы Кабинета министров Республики Татарстан. Комитет предлагает принять представленные постановления.
1: Вопросы содокладчику? Нет вопросов. Присаживайтесь, пожалуйста. Ставлю на голосование подготовленный проект постановления о внесении изменений в устав Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан редакции газеты «Ватаным Татарстан». Прошу проголосовать. Решение принято. Ставлю на голосование подготовленный проект постановления о внесении изменений в устав Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан редакции газеты «Республика Татарстан». Голосуем. Решение принято. Уважаемые депутаты Государственного совета, комитетами Государственного совета внесены для рассмотрения на сегодняшнем заседании три проекта федеральных законов и три законодательные инициативы законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Они рассмотрены в комитетах и поддержаны. Предлагаю принять решение по этим вопросам одним голосованием с последующим оформлением соответствующих постановлений. Возражений нет? Прошу проголосовать.

0: Кирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5 14 70.

0: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритета.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
1: Эй, вағы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55.
5: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум.

0: Механический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных.

0: авиационных систем, электроснабжение по профессиям, повар-кондитер, по заочной форме обучения на базе 11 классов, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
2: Сахнадар. Болгар радиосында.
3: Тизда.
4: Яс чекләве уника плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Ойгыр Сәлиева.

0: Ле Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о концерте-презентации «Татарские аутентичные музыкальные инструменты». Данный концерт проходил в музее Салиха Сайдашева. По словам кандидата искусствоведения, преподавателя теоретических дисциплин Казанского музыкального колледжа имени Ильяса Ухадеева Туймовой Гузель Равгатовны, данное отделение открылось только в начале учебного 2025 года на базе Казанского музыкального колледжа.
2: Искали специалистов, педагогов, музыкантов, которые смогли бы преподавать и обучить наших студентов и продолжить это дело, именно процесс развития музыкального инструментального искусства, которое было присуще татарам в прежние столетия. То есть наше название принципиально аутентичное мы используем для того, чтобы подчеркнуть именно подлинность и оригинальность татарских инструментов. На этих аутентичных инструментах мы предпочитаем исполнять аутентичную татарскую музыку, то есть те музыкальные образцы, которые существовали еще далеко до 20 века. Это какие-то образцы периода Казанского ханства, где-то это позднее Средневековье, а где-то еще более ранние сюжеты, которые восходят еще и к эпохе Волжской Болгарии. Ну, конечно же, начало 20 века тоже входит в этот ареал, безусловно, потому что мы знаем, что до начала 20 века еще шла эта традиция живая, пусть уже с элементами внедрения западноевропейских инструментов, музыкальных элементов, но тем не менее мы ее наблюдали. И сейчас мы на аутентичных инструментах именно ставим приоритет исполнять в том стиле и восстанавливать ту стилевую форму музицирования, которая была до 20 века.
1: На концерте была представлена новая актуальная интерпретация музыкального наследия татар прежних эпох. Были продемонстрированы аутентичные для татарского музыкального искусства инструменты с показом их особенностей звучания и интересными фактами из истории бытования в традиции, сказала Гузель Равгатовна Туймова.
2: Нашим большим выигрышным билетом оказался наш уникальный педагогический состав. Это неординарные музыканты, прекрасные энтузиасты, которые вот со своей творческой волной захватили и вдохновили молодежь. И такие краткие сроки, сжатые в ограниченных условиях, смогли подготовить целую концертную программу. И сразу же в ансамблевых составах. Это, конечно, поражает, восхищает. Да, это первый шаг. И это не окончательный формат того, что мы планируем. И, естественно, это будет набирать обороты, то есть это будет расширяться, углубляться и будет формироваться в более автономное, более самостоятельное направление.
1: Зрителям удалось познакомиться с неординарными педагогами-исполнителями, известными экспертами и молодыми музыкантами. Уникальная методика педагогов позволяет овладеть навыками исполнения на аутентичных инструментах в сжатые сроки, а также умением мастерски воссоздать стиль аутентичной музыки в новом звучании. Живой звук, мягкие тембры аутентичных инструментов и необычная трактовка музыкальных образцов погрузили слушателей в особую атмосферу, реанимирующую некогда знакомую музыкальную реальность. Инструментальное оформление татар аутентичных образцов, выполненные педагогами сектора, позволило вспомнить звуки давно знакомых мелодий и вывести звучание аутентичных мелодий в новый формат при сохранении аутентичного стиля. Нестандартный репертуар концерта включал образцы татарского музыкального наследия разных эпох. Жанровое разнообразие концертной программы от дастанов до маршей и лирических напевов в исполнении ансамбля студентов музыкального колледжа на татарских аутентичных инструментах позволили ощутить сонорику прежних эпох. Об одном из инструментов нам рассказал музыкант Айдар Абдрахимов.
3: Турецкий васас переводится как вообще, ну, музыкальный инструмент. То есть, и как, например, у татар это кубыз. Например, кубызом можно назвать любой инструмент. Они имеют подназвание свои определенные. И вот сас, он, конечно, традиционно считается турецким инструментом. Он распространен, популяризирован в Турции. Они на нем играют всегда и до сих пор их производят. Вот. Но у нас в татарской культуре сас тоже бывал. Он, ну, просто, видимо, какой-то небольшой был след этого инструмента. Но, тем не менее, есть два великих источника, которые я всегда ссылаюсь. Это стихи Тукая. Это первый источник. И второй — это песня Ильгам Шакирова. Сазановый наден. Это вот об этом инструменте.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Нинди тағын?
1: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Мінә еш масам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Клиника Академия красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 000 рублей. Телефон сказать. 210-11-44.
4: Акция действует с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования. Бурение нефтяных и газовых скважин. Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. Прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
6: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26, телефон 5-14-76, код 8-855-95.
6: 259-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
7: Шоппинг в большом

0: городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Спорт сауда үзәгендә яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах: 778885. 778885.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88. Yeah.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшерге қам көзлеріне дәваларға шоқыра.
1: Тескәрі елімтісі болуы мүмкін табиб білен кенешлешіңіз.
2: Внимание абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
3: 13+. Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудование, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
2: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Сыты артты.

0: Эй, Хазаем, сабырлык бир бізге.
1: Озна қой, 107.1 FM. Булғар радиосында реклама. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков.

0: Ковщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар, Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада.
4: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп бердик.
5: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ 6 евро 42 центов. ОГРН 16 16 90 67 37. 2026 ел. Яшикле 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Румия Фәтхетдинова. Чынлап торып яраткан. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: радиосында реклама.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: 1000-нан артық түрі хам сорты. Березка питомнигі сіздің үшін нықлы ағаш, қуақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек өсінтілер әзірледі. Сіздің тілек бойынша кетіріп хам ұтыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүріс тәрбиелі ұсылыларын алатабыз. Газон жайы бойынша қызмет көрсетебіз. Березка питомнигіна кел. Ең яқшысын сайлап аларға үлгір. Телефон 310033. Йоршалы шәрі коды 88552.
3: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
7: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лениногорск, проспект 50 лет Победы.

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: НПО «Агротехсервис». Официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах. 77-88-85.
7: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
8: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
9: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8-800-269-23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
11: Күрше, Тимер Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
12: Нинди тагын?
11: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Башқалавыз қазанда бұлытлы жилли дұслар енді бірінші барабан қағуларда ештілді көкезінде бірінші ешін күрілділәрі. 23 градус жылы геомагнитик активтілігі 6 балдан тәшкіл етті, атмосферасымен 761 миллиметр яңғыр жиына башқалавызда дұслар. Ертеге де ешінлі яңғырлар болырға мүмкін. Республикамызда температура тіліне 8-13 күндіз 22-27 градусаға дәрі жылы туыда мүмкін. Ешін вақытында жилдің тезлігі секундына 15-17 метрға жетті. Мен Фаил Ғимадов, әмегізге де емлі мотор қайырлы кешелер тілеп, сабуллашып тұрамыз дұстар, көрішкенге қадар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синең табында.
1: Олсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Юсенда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
4: И жить осознанно, я и тоже.

0: Радиосында реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
6: Ямашева, 95.
7: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет Международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+. Toyota, Kia.

0: Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френдавто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
2: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Беккер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
6: Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәри йонтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
7: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп бердик.
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 20 грамм бренчир. Украин, 18-84-71-89-86.
9: 2026 ел. Ящик лево плюс.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Сөмбел Билалова.

0: Обновленный Хавейл М6 уже в ДТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ДТС и на сайте Хавейл.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Тукай районы Бордыбаш ауылында юмурка салатырған бір еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 750012. 750012. Код 88552.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
4: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
6: Ихтибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-96-96-91.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
8: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
9: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
12: Лилия Римадинова.

0: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
1: «Ну, а ты?»
0: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
2: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так о чем мы?
2: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Бүгүлмө шаһарынын биринчи икмек комбинаты оол хужалыгы кушкурттары, бройлерлер, юмурка салуучу тавуклар, козлар, урдактар үчүн котнош озук сата. Югары сыйфат, түбөн бээлер. Бүгүлмө шаһары 14 Чахи турамы 56 йыр. Телефон 6-21-44. Шаһар коду 8-855-94.
4: 2026 yılının 15-ci iyunundan 20-sine kadar Kozan'da Nauruz Xalqara Teatr Forumu uzacak. Headlinerlar, Malayziya hem Marokko teatrları. Tularak maglumat hem tirkalu

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Порт сауда үзәгінде үр яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәйесіннен кием һәм аяқ киімләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88923 интернет сайт bakirov.com
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-93-96-90-91.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
6: Возможность оформления ОВР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
6: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
7: Эй, Борис, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
8: а яйца в корзину не лезут.
7: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
8: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец, мне тоже надо.
9: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
10: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
11: Акция действует с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
13: Алло.

0: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
1: Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Tenet'te 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet'te 4L инде сатуда 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп эретик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм, 1-й йорт. ОКРН, 118-784-7589-5684.
7: 2026 ел, ящик левого плюс.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Зиля.

0: пайшу уйлата я стрілей якне, діме кібер мәмәдне, бірхаятне.
1: Қазанда сәғәт 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.